Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, в некоторых регионах пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, в некоторых регионах пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какое решение приняли власти Беларуси и когда произойдет лунное затмение.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о стимулировании участия в международных специализированных выставках. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Максимальный размер возмещения расходов увеличен с 250 до 500 базовых величин. Также кратность компенсации выросла с 1 до 2 при участии в выставках в разных странах. Документ направлен на расширение рынков сбыта отечественных товаров. Новая мера позволит белорусским экспортерам активнее участвовать в международных ярмарках. Власти Беларуси определили новые подходы к выезду организованных групп детей за границу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ определяет порядок организации поездок детей на международные мероприятия. Так, организаторы и сопровождающие лица несут ответственность за безопасность детей во время пути и пребывания за рубежом. Новые правила вступают в силу с момента опубликования. Постановление направлено на усиление контроля за выездом несовершеннолетних.
0: К новостям в мире.
1: Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана. Об этом он написал в соцсети True Social. По словам американского лидера, Тегеран не воспользовался возможностью заключить сделку с Вашингтоном. США намерены остановить поставки иранской нефти, денежные переводы и другие меры поддержки. Ранее Вашингтон уведомил союзников о переходе к стратегии экономического давления вместо военной операции. К новостям регионов. Молодечно готовится стать культурной столицей СНГ в следующем году. Об этом рассказал председатель местного райисполкома Павел Губко. Глава региона обозначил ключевые направления развития. По его словам, за первые 5 месяцев года экспорт товаров вырос на 23%, а услуг на 10%. В этом году в Молодечнинском крае введут более 53 тысяч квадратных метров жилья. Молодечнинская продукция известна в 40 странах. Активно развиваются рынки Африки и Азии. Кроме того, в городе развивают туристическую навигацию и благоустраивают общественное пространство. И в завершение выпуска. Частное лунное затмение произойдет в следующую пятницу. Об этом сообщает ТАСС. Так, Луна более чем на 90% погрузится в тень Земли и приобретет красноватый оттенок. Такой эффект возникает из-за прохождения солнечных лучей через атмосферу планеты. Оттенок может быть темно-красным, медно-бурым или багровым. Затмение смогут увидеть в Европе, Азии, Африке, Америке и над океанами. В Беларуси это затмение будет видно на самом рассвете низко над горизонтом.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: 7 часов и 9 минут. Наконец-то настал тот день, которого мы ждали. Да, сегодня мы подводим итоги рабочей недели и готовимся к выходным.
2: Встречаем, друзья, пятницу на Минской волне. С вами Женя Тихонов и Юлия Умарова. Два бессменных пилота улетного утра.
1: Легкий флер бесшабашности, сильное желание расслабления и запрос на позитив. Вот что мы ощущаем сегодня утром и думаем, что вы с нами на одной волне. Поэтому всем доброго утра. Проводим эту неделю на все 100.
2: Но для начала нужно дать старт этому дню, поэтому посмотрим, не подмочит ли погода нашу репутацию, ну и заодно одежду.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по южной половине республики кратковременные дожди, по юго-востоку сильные дожди и грозы. Максимальная температура воздуха днем до плюс 26, по юго-востоку до плюс 30.
2: В столице сегодня также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, умеренный, температура воздуха утром от 11 до 14 с плюсом, днем до плюс 23.
1: Ну, хорошо, что пока что еще с плюсом, да?
2: Да, тепло, надо ценить.
1: Тепло дождей пока что не предвещается, такое мы берем. И даже сама природа говорит, я в пятницу уже устала поливать вас, надоело. Мы этим воспользуемся и поднимем ваше настроение в этом часе.
2: Но как же эпично завершать час улетного утра? Конечно же, с гороскопом на удачу, поэтому конец часа будет интригующим, дождитесь своего прогноза.
1: А также мы в середине часа напомним про события, которые для вас готовим, все подробности в середине часа.
2: И ходят, друзья, сплетни, что кое-кто в ближайшее время может остаться без танцев.
1: В смысле?
2: Так, вопрос решается на самом высоком уровне, но у нас есть все подробности, расскажем уже в этом часе. И да, это не про нас с Женькой, мы, в отличие от некоторых, тоже не останемся без движения. У нас, между прочим, свои планы на пятницу.
1: Ну хорошо, тогда давай с тобой вальсировать уже в сторону музыки под ритм раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три.
2: Ну поехали, раз-два-три, Катя Оушен, раз-два-три.

0: Разбор полетов.
1: Сегодня в белом танце кружимся. Наверное, мы с тобой подружимся, друзья. Это время разбора полетов. Ну, а если не в белом танце, то в Белом доме точно кто-то кружится. И этот кто-то — Дональд Трамп. Пятница, утро у американского президента. Стройка века, да. 250 рабочих, 20 часов в сутки, 7 дней в неделю работают. И все ради бального зала. Вы только представьте, где-то там сейчас звучит не белый танец, а звон молотков и крики прорабов.
2: Да, но дело-то в том, что нюанс следующий. Суд сказал: ребята, стоп, сначала спросите Конгресс. Mm-hmm. И дал Трампу 2 недели, чтобы добежать до Верховного суда. Если тот не успеет, а уже как бы в силу возраста не очень быстрый, стройку придется заморозить. Oh, так что пока мы с вами набираем воздух и выдыхаем пятницу, Трамп, похоже, делает глубокий вдох и бежит с документами в Верховный суд.
1: Ой, ну кружи...
2: Надеюсь, там не одно.
1: Кружитесь, господин президент, кружитесь. Если Верховный суд не вмешается, танцы, я так понимаю, отменяются. Но будем следить за его движениями робкими.
2: Да, наверное, пожалуй, будем, потому что кто, как не Трамп?
1: Не все же президенту должно на блюдечке с золотой каемочкой преподноситься, правильно?
2: И главное, не каждое решение Трампу должно прощаться всегда.
1: Вот.
2: У нас тем временем свои планы, и сегодня утром есть, на самом деле, чем приятным с вами поделиться. Но об этом сразу после музыкальной и небольшой рекламы. Паузы, но сначала музыка. Оставайтесь
1: с нами.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Пятничное утро на МВ Радио.
1: Для нас конец августа — это всегда волнительно.
2: Чего? В школу ж не надо.
1: Ну смотри, да, в школу нам, конечно же, не надо. И не особо мы волнуемся по поводу того, что уже осень наступает и пора менять гардероб. Для нас, на самом деле, каждый сентябрь — это праздник.
2: Ой, Жень, так хорошо, что ты помнишь мой день рождения. Ну ладно, шутки в сторону.
1: Это не шутки, я помню.
2: Для всей нашей, не буду спрашивать, когда, еще вдруг ошибешься. Ну ладно, настоящий друлега. Самый важный, друзья, для всей нашей дружной редакции день, это, конечно же, день рождения Минской волны. И в этом году Минская волна отмечает свои 22 года. Представляете,
1: да.
2: Нашему малиновому настроению уже вот 22 стукнет. И мы запускаем наш малиновый движ.
1: 4 сентября мы будем двигаться вместе с вами. И если вы думаете, что нашим эфиром все ограничится, то мы вас порадуем. Потому что в этот раз празднество пройдет вне стен офиса, на сцене у Дворца спорта. Это не мига, дорогие друзья.
2: Да, центр города. Ровно через 2 недели вы сможете отпраздновать этот день вместе с нами. Вы официально приглашены, даже вообще без вариантов, без вопросов. 4 сентября в 6 часов вечера мы выходим на сцену и дарим программу, в которой любимые интерактивы — раз, ведущие живьем — два, то есть мы будем там, музыка и, конечно же, знаковые исполнители.
1: Нам важно, когда вы с нами. Мы отсчитали уже 22 года, но самый главный отчет начинается прямо сейчас. Через 2 недели мы встретимся с вами у Дворца спорта. 4 сентября в 18:00 записали. Мы перевернем эту страницу истории и начнем новую главу вместе с вами. Поэтому приходите на всякий случай в розовом или в малиновом и обещаем, что скучно не будет. Ждем вас, дорогая Минская область, от нашей Минской волны.
2: Да, кто планирует, конечно же, приезжайте.
1: Нет, ты не правильно ставишь вопрос. Планируйте себе это.
2: Ну, а если не планировали, вы уже знаете, что делать будете в пятницу 4 сентября. А мы еще будем не раз говорить про это мероприятие, события, потому что программа действительно готовится очень серьезная. И подарки, и музыка, и живое исполнение звезд белорусской
1: эстрады. Но главное,
2: вот,
1: все, мы с вами лицом к лицу дарим настроение уже вот здесь. Ну, в принципе, как и обычно делаем это с утра, только вот перенесемся на вечер. Не знаю, как мы вечером сможем.
2: Ну, посмотрим.
1: Наверное, сонными будем.
2: Если вы хотите посмотреть, как мы работаем вечером, приходите, шоу обещает быть.
1: Но на самом деле нам бы еще сегодняшнюю пятницу дотянуть, поэтому
2: да.
1: Посмотрим, что говорят по этому поводу звезды. Надеемся, что прогнозы на пятницу будут великолепны.
0: Трек

0: Гороскоп на удачу.
1: Итак, друзья, звезды обещают, что все будет хорошо, поэтому настраиваемся на лучшее и идем встречать пятницу во всеоружие. А во всеоружие это как? Конечно же, с гороскопом на удачу.
2: Да, какой же гороскоп сегодня ждет овнов? Ну, к примеру, да. Отличный день для старта новых дел. Главное, не распыляться на мелочи. В пятницу стартовать новые дела, да вы смеетесь.
1: Нет, не будем распыляться.
2: Нет.
1: Тельцы, может, вы тоже в команде с овнами? Прислушайтесь к своей интуиции. Во второй половине дня она подскажет, где искать выгоду.
2: Вот это уже ближе к правде. Близнецы и звезды советуют быть дипломатичнее. Возможно, вам придется выступить в роли миротворца.
1: Раки, удачное время для наведения порядка в документах и домашних делах.
2: Ну вот и отлично. Львы, ваша харизма сегодня зашкаливает. Вас будут слушать, вам будут подражать. Используйте это влияние.
1: Девы, день принесет неожиданные, но весьма приятные новости. Так что ожидайте, вы в режиме ожидания.
2: Весы, перед вами станет непростой выбор. Не торопитесь, взвесьте все за и против. Но это вы умеете.
1: Как раз на рынок собралась идти. Скорпионы, энергии очень много. Она требует выхода. Лучшее решение, конечно же, это спортзал или генеральная уборка. Там, где понадобится вам физическая сила.
2: Стрельцы, отличный день для творчества и для самовыражения. Все, за что вы возьметесь, будет получаться легко и быстро.
1: Козероги, лучший день для решения квартирных вопросов или взаимодействия с недвижимостью. Не бойтесь проявлять консервативность, это вам сыграет на руку.
2: Водолеи, день полон сюрпризов и нестандартных ситуаций. Ваша креативность поможет выпутаться из любой передряги.
1: И рыбы наши, финансовый вопрос выйдет на первый план. Возможны неожиданные траты или наоборот премии. Это вы узнаете уже в течение дня.
2: Вот почему рыбам постоянно везет на какие-то премии, на какие-то прибавки, вот на все вот это.
1: Потому что у них
2: вот
1: интуиция
2: это.
1: Хорошая.
2: Ну, наверное, да, конечно. Мы, овны, просто любим пробивать абсолютно все.
1: У вас
2: препятствия.
1: Есть рога, это ваш главный инструмент.
2: Ну, а ты, грубо говоря, постоянно все думаешь да взвешиваешь. Главное, чтобы позитив всегда перевешивал. Ну и будем надеяться, что этот позитив мы даем вам в полной мере. Примерно как и музыку на МВ-радио. Сейчас мы уйдем на небольшую музыкальную паузу и уже совсем скоро вернемся к вам в новом часе.
1: Не скучайте, Нюша с вами остается ненадолго, но зато поет неплохо, да.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. Минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Самый громкий пятничный привет всем, кто нас слушает.
5: Привет, привет.
4: С вами «Улетное утро» на МВ-радио. Как дела? Хорошо? Отлично.
5: Сама с собой поговорила.
4: Монолог. Но, знаете, я тут подумала, одними приветами и даже кофе сыт не будешь, да? Правильно ведь? Так вот, и вообще, полезла я вчера в ленту, а там все сплошные семена чиа употребляют. Живот, говорят, будет плоский, легкость, сытость до обеда. Ну а я что? Я хоть и ведущая, но ведомая. И думаю, а дай-ка разберусь.
5: Не, ну слышал, я тоже слышала про пользу этих семян. Да. То есть это клетчатка, по-моему, омега-3, аминокислоты.
4: Именно.
5: Говорят, они дают сигнал мозгу, наконец-то я наелся. Тягу к еде снижают и обмен веществ поддерживают. Возможно, не самый мужской вариант в этом плане.
4: Ну, почему? Это же как добавка, понимаешь? Ну, лишним не будет.
5: Мне бы там 1000 пельменей всего лишь с утра.
4: Ты по такой добавке,
5: готов, да?
4: Но, тем не менее, это самое классное, что их готовить не надо. Никакой варки. Залил водой, йогуртом, смузи на ваш вкус, и у тебя готовый полезный завтрак. И тут есть даже психологический момент. После такого зожнутого завтрака потом легче отказаться от той самой случайной булочки на работе.
5: Почему я сейчас думаю, что я хочу добавить чиа в пельмени? Нет, ладно, хорошо.
4: Мы еще не видели.
5: В любом случае, говорят, что это и правда здорово, и это здорово. Ну и, конечно же, будьте в тонусе на протяжении всего дня. Ешьте, что хотите. На самом деле, сегодня пятница, можно. Ну а мы пока что посмотрим, какие у нас планы заготовлены на этот час.
4: Итак, музыка крутится, шифробот мутится. Победитель отправится в ботанический сад на выходных, поэтому держитесь поближе к нам и расскажем, как забрать подарок.
5: Кстати, вы знали, что Дональд Трамп гений? Теперь это официально. В середине часа поговорим, за что нам такие талантливые люди.
4: Ну и пятница сам по себе праздник, конечно, но через пару минут расскажем, что можно отметить еще вдобавок на сегодняшний день, 21 августа.
5: Ох, уже 21 августа. Это значит, что вообще нет времени тормозить, выходные уже ждут. А утро пройдет быстрее под нашу улетную музыку.
3: Слушаем наше на МВ-радио.

0: пятницу привычные ритуалы часто дают сбой. Даже привычное похлопывание по щекам теперь скорее убаюкивает, чем бодрит. Но есть вещи, которые работают безотказно, особенно с утра пораньше. Это приятные мелочи и вдохновение. Итак, что у нас сегодня в повестке?
1: Итак, сегодня будем вдохновляться первым поводом. Это День поэта. Праздник творческий, возвышенный, по-настоящему душевный. Поэзия — это же вообще умение играть словами, превращать речь в музыку. Талант данный не каждому, но доступный каждому для развития.
0: Это правда.
1: Быть поэтом, да и просто, да, творческим человеком, значит чувствовать жизнь глубже, на уровне, ну, совершенно другом.
0: Конечно же. И если вам кажется, что вам, ну, не дано, то вспомните школу. Все писали, читали, да, рассказывали у доски, абсолютно тоже все. Равнодушных к стихотворениям не было. Так что сегодня отличный повод, возможно, перечитать классиков. Mm-hmm. И главное — попробовать перо самому, потому что никогда не поздно начинать. Вот, кстати, давно хотел спросить.
1: Давай,
0: какое
1: спроси.
0: Стихотворение у тебя любимое?
1: У меня первое, что пришло в голову, — Агния Барто.
0: Ага.
1: Но на самом деле у меня есть любимое стихотворение. Это современный поэт.
0: Угу.
1: Да, Вероника, как у нее там такая литовская...
0: Знакомая.
1: Лайце, как-то так. В общем, я по современным поэтам уже давно пошла.
0: Угу.
1: Мне нравится их творчество, но не стоит забывать и о тех, кого мы проходили в школе.
0: Согласен.
1: Потому что, да, это вот повод вспомнить, перечитать.
0: Да, потому что все-таки поэзия того времени — это больше, ну, про то время, а вот нам надо,
1: да,
0: также еще и про то, что пишут сейчас, а главное, как пишут сейчас. За себя скажу, что мой любимый поэт всегда был Маяков.
1: Mm-hmm.
0: Самое великолепное его произведение, его вообще стихотворение — это письмо, оно так и называется, длинное название, да и стихотворение само длинное. Письмо,
1: так,
0: товарища Кострову из Парижа о сущности любви.
1: Ой, ну
0: до сих пор помню, да, 15 лет спустя наизусть.
1: Ну,
0: великолепнейший.
1: Понимаешь.
0: Как-нибудь
1: кому
0: расскажу.
1: Маяковский, кому Чехов, кому Достоевский. Главное, чтобы приносило удовольствие. Ну, а если вам кажется, что этого повода недостаточно для того, чтобы пятница была полноценной, может, вам приглянется другой повод — день без косметики.
0: Так, посмотри-ка на меня.
1: Смотрю.
0: Вроде бы no makeup
1: girl. Профиль One Fast нормально, все подходит?
0: Все отлично, нравится мне.
1: Ну вот, признаемся, девушки, честно, как бы мы не убегали от мысли о несовершенстве, хотя кто это вообще придумал,
0: что,
1: да,
0: такого не может быть, это как?
1: Это нормально. Забудьте на сегодня про все косметические средства, потому что нужно любить себя и без ретуши. Мы,
0: конечно,
1: в этом не нуждаемся, по крайней мере.
0: Да, потому что мужчины, на самом деле, дорогие дамы, любят вас не за обложку, а за душу и то тепло, которое вы дарите каждый день. Поэтому полюбите себя без ретуши, потому что вы, на самом деле, в ней не нуждаетесь. Единственный, конечно, момент, если вы просто не хотите с собою еще ярче порадовать.
1: Ой, ну слушай, ну
0: вот
1: не зря
0: тогда,
1: ты Маяковского,
0: возможно,
1: полюбил.
0: Да.
1: По его стопам идешь. Красиво стелишь.
0: Главное не закончить, как он, как говорил мой друг. А все остальное в Маяковском просто прекрасно, как и прекрасно во всех девушках.
1: Заканчивать рано еще, Жень. 8 часов 19 минут, утро только начинается. Ну и под стать темы про макияж, да, что мы самые-самые. Девушки, давайте послушаем Мию Бойку. Она про это и поет.

0: реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
1: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
1: караоке, конкурсы и подарки. И

0: без возрастных ограничений.
1: Вы уже слышали? Городу Кополю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница. Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки.
0: Контактный телефон
1: +375 29 705 49 49.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
5: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск 2 раза в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
6: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Что же, иногда кажется, жизнь — это просто прекраснейший сценарист, и мне кажется, очень многие голливудские сценарии как раз-таки берут оттуда свои идеи. Ну, а откуда же еще?
2: Ну,
1: вот смотри, к чему мы все ведем? Новость из мира, где реальность на самом деле победила все фантазии. Трамп подписал закон о стейблкоинах и назвал его «Genius».
2: В честь
1: гений.
2: Себя надо понимать.
1: Ну, а в честь кого же еще? Он сам сказал. Я назвал его так в честь себя, просто не хотел использовать свою имя.
2: Ну, юмористы. Госдолг бьет рекорды, конфликты проигрываются одним за другим, а он себе регалии рисует. Ну, скромно, гений.
1: Да, для тех, кто не в теме, стейблкоины — это криптотокены, привязанные к доллару или к евро. Самые известные — это Tether и также USDT. Угу. Трейдеры их любят, потому что курс на самом деле не скачет, как у того же самого биткоина. Закон пытается навести порядок в этом хозяйстве. Грубо говоря, это вот ваш личный цифровой рубль, доллар, неважно, только просто более стабильный.
2: И технически вроде дело нужное, но политически это Трамп в чистом виде. Я гений, и вот бумажка, подтверждающая этот факт.
1: Ну, хотя на самом деле, знаешь, раз в год и палка стреляет. В этом решении, если отбросить пафос, и правда, есть здравое зерно. Регулировать стейблкоины — это то же самое, что пытаться удержать лошадь в денежной упряжке. Нормальная идея.
2: Ну, допустим, но меня другое удивляет. Правительство видит спад, народ негодует. Ну, это понятно каждому. А он уже про третий срок задумался. И импичмент, который должен был быть громким событием, стал просто пустым звуком. Как будто его и не было. Может, и звания гения тоже не было.
1: Ну, скорее всего. Однако складывается ощущение, что политики живут в какой-то параллельной вселенной, где главный закон — это не конституция, а закон под названием «Я» или «В честь меня».
2: Но если этот гений, так называемый, действительно удержит курс, мы первые признаем, что заслужил.
1: Ну, а пока, грубо говоря, оставим это в рубрике под названием, ну, к примеру, «Сделано в США с любовью только к себе».
2: Ну и мы, кстати, желаем вам всем такой самооценки, как у Трампа. Без нее в наше время никак. Поэтому, друзья, любите себя и оставайтесь с нами на волне 97.4 FM. Скоро у нас будет игра «Шифработа», где вы сможете себя и своих любимых завести в Центральный ботанический сад.

0: Шифробот.
1: Конечно, мы все знаем фразу «и пусть весь мир подождет», но нет. Однако бывают такие события, на которые стоит успеть. Они редки, мимолетные, но очень яркие. Мы сейчас говорим не только про наш розыгрыш шифр-работ, но также и про наш подарок на сегодня.
2: И действительно, он имеет свойство заканчиваться, потому что, друзья, то, куда мы вас приглашаем, уже случится на выходных 22 и 23 августа. Центральный ботанический сад приглашает всех на первоклассный праздник. Ваш ждут интерактивные зоны, IT, спорт, бьюти и даже показы мод. Яркие шоу, анимация, концерты и посвящение в первоклассники. Для родителей лектории по воспитанию детей. Проведите последние выходные лета ярко всей семьей. Встречайте новый учебный год с хорошим настроением.
1: Вот и отлично. Для того, чтобы это хорошее настроение уже закрепить и самому оказаться с помощью Минской волны в ботаническом саду на этом мероприятии, вам потребуется зайти в наш Инстаграм, посмотреть последнюю нашу сторис. Как только вы внимательно рассмотрите, что же мы зашифровали, какую пословицу, какую поговорку сегодня мы загадали, то в таком случае присылайте ваши варианты ответа в Viber, Telegram 8029 1010 307, а также можно, конечно же, и в Инстаграме в прямом ответе, только укажите ваш номер телефона.
2: Ну и как в любом деле, мы ищем лучших, поэтому, друзья, окажетесь сегодня под номером 21, заберете билет в ботанический сад. Поехали!
1: Ну все. Поехали.
2: Желаем удачи!

0: Шифробот.
1: Ну что же, пятница идет своим чередом, уже 8 часов и 48 минут. Все ранние пташки уже пооткрывали глаза, возможно, даже уже и свои песенки спели.
2: И так даже вот клювы лениво. И говорят, дайте что-нибудь нам.
1: Дайте
2: если,
1: поесть.
2: Если не поесть, то хотя бы куда-нибудь сходить на выходные.
1: Хлеба и зрелища, почему бы и нет? Ну вот, допустим, хлеба мы прямо сейчас предложить вам не можем, а вот зрелище очень даже. Сегодня мы в нашей рубрике «Шифробот» разыгрываем билеты в ботанический сад на завтра и на после. Завтра, то есть они еще горяченькие.
2: Там первоклассный праздник.
1: Нужно брать. И что же можно сказать? Мы нашли победителя, который сегодня оказался под номером 21.
2: Им оказался Ярослав. Последние цифры номера 2744. Ярослав, поздравляем вас. Ждите сообщения от нашего редактора. Совсем скоро с вами свяжутся и расскажут, как забрать заветный билет в ботанический сад.
1: И, кстати, можно сказать точно Ярославу, что у вас дело в шляпе. Все у вас получилось. Именно такой шифр сегодня у нас был загадан. Отлично с ним справились все. 22 и 23 августа Центральный ботанический сад приглашает всех на первоклассный праздник. Вас ждут интерактивные зоны, IT, спорт, бьюти и показы мод, яркие шоу, анимация, концерты и посвящение в первоклассники. А для родителей – лектории по воспитанию детей. Проведите последние выходные лета ярко вместе с семьей. Встречайте новый учебный год с хорошим настроением.
2: Но если до завтра еще нужно немножечко подождать, то музыка, конечно же, и наша программа на ближайший час не будет ничего ждать. Она идет своим чередом. Поэтому, друзья, уходим на небольшую музыкальную рекламную паузу, а позже продолжим.
1: Музыка все скрасит.

0: на Минской волне.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты. Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ Радио.
5: Доброе пятничное утро, вы слушаете МВ Радио. Всем огромный пятничный привет. Я вот задумалась, а в каких смайлах вообще изображается Жень Пятница?
6: Ну, во-первых, в пятницу не советую никому особо сильно задумываться. А во-вторых, ну, я думаю, что где-то это связано, ну, возможно, с подарком, фейерверком или, допустим, жаркое танго смайл и
5: хлопушки,
6: все дела.
5: Хлопушки, да. Ну, все, Жень, я догадывалась, конечно, что мы с тобой старые, но теперь официально эта информация закреплена. Зумеры считают, что эти смайлы устарели. Теперь в тренде только плачущий смайл.
6: Да ладно, а с чего бы это?
5: Все, смирись. Теперь, чтобы быть в теме, мы должны присылать не «Ура, пятница!» и смайлики там с хлопушками, а смайлик с ручьями слез. Видимо, потому что мы плачем от счастья, что дотерпели до выходных, или от того, что поняли, что мы старые. В общем, плачь, Жень, плачь, это теперь модно.
6: Нет, зумеры моих слез не получат, это точно. Если они хотят поплакать, это их вопросы. Мы же, возможно, просто идем уже, веселимся в порыв ветра, и слезы у нас только от того, что пятница, великолепный
5: день.
6: Да, по
5: такой логике нам всем остается рыдать от счастья, что пятница наступила, но, знаешь, даже сквозь слезы надо двигаться дальше.
6: Я с тобой абсолютно полностью согласен, потому что последний час — это не значит конец эфира вот прямо сейчас. У нас есть планы, и, допустим, есть одно срочное сообщение из Инстаграма. Там сейчас нешуточная борьба за трек «Утро». Заходите, голосуйте, решайте, что будет звучать в эфире. В конце концов, нам не все равно, что мы будем слушать.
5: А вам же не все равно? Ну вот поэтому заходите, выбирайте. Также в этом часе будем разыгрывать чикен-сет от Амиями, чтобы ваши выходные стали сочнее. Ну а мы станем вашими любимыми ведущими после такого розыгрыша. Как забрать подарок, узнаете в этом часе.
6: Да, самое интересное еще впереди, дорогие друзья, потому что пятница идет своим чередом. Слушайте МВ Радио, заряжайтесь, и всем отличнейшего утра.
5: Доброе утро.
4: Наши на минской волне.

0: Вылетит и поймаешь.
1: А лето, друзья, знаете, оно как поезд, мчится и не тормозит. Но кто сказал, что мы должны мчаться с ним вместе? Мы предлагаем сойти с этого поезда на ближайшей остановке под названием «Игра вылетит и поймаешь». Пусть даже в игровом формате, ну, сделаем небольшую паузу.
2: Ну, не знаю, по-моему, здесь какая-то небольшая логическая несостыковка. Если поезд не останавливается, как же нам сойти на остановке? Нам выпрыгивать, что ли?
1: Конечно, на лету.
2: Главное, чтобы выпрыгнуть во что-нибудь приятное, возможно, даже вкусное. Допустим, на целый ролет с чикенсетом от Ами-Ями, потому что побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру плюс 375-29-239-76-76, а также в Инстаграм.
1: Ну вот и вылетаем мы на небольшую паузу из своих планов. Вернее, не только мы, но и отбивка секретная. Она также вылетит в одном из треков, а вы ее, главное, запомните и пришлите нам на Viber, Telegram 8029-1010-307. И только в том случае, если окажетесь под номером 1, заберете подарок.
2: Да, главное, еще и отбивку точно назовите. Ну что ж, поехали на музыкальную паузу,
1: поехали.
2: А вы слушайте внимательно.
1: Серебро дает нам шанс, а мы его ловим.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

0: Колбаса без сои.
1: Рулька без консервантов.
0: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
1: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копельское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
0: 22 августа город Копель готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копельское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копельского и Клецкого района.
1: ОАО «Копельское» – агропредприятие 21 века.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Где были мои глаза? А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Ну что ж, мы уже вычислили, где вы. Очень даже хорошо, никаких запретов, как поется в одной известной песне, и ни грамма за душой, хотя я тут бы поспорила. Чикен-сет от Ами-Ями очень даже увесистый. Но вы хотели сделать свои выходные вкусными, чтобы никаких заморочек, мы знаем, хотели. И вот немного еще интриги, и мы узнаем, кому повезло больше всего в нашем интерактиве.
2: Но как минимум одну интригу мы точно уберем. Мы назовем фразу, которая звучала сегодня между наших песен. Воздуха набрали. Выдыхайте.
1: Пятница.
2: Ах, как я люблю последнее слово из всего вот этого. Ну а теперь разрушаем и вторую интригу. Кто же у нас сегодня оказался победителем под номером один? Это Оксана, номер которой заканчивается на 93-25. Оксана, мы вас поздравляем от имени всей нашей редакции. Вы большая молодец, и вы встречаете эти выходные с чикен-сетом от Ами-Ями.
1: А для всех остальных, друзья, побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию, только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также ищите в Инстаграм.
2: Несмотря на то, что мы сказали вам «выдыхайте», сейчас придется сделать один небольшой вдох и дышать под ритм музыки на МВ-радио.
1: Но это же все не зря, да?
2: Конечно,
1: это все готовит нас к удачной посадке.
2: Именно
1: там,
2: так,
1: где мы уже сделаем окончательный выбор песен, которые хотим послушать.

0: Vibe.
1: Удачная посадка.
2: Ну вот и он, последний рывок. Мы уже видим финишную линию, но кажется, сейчас самое время немного остановиться. Нужно выбрать настроение, с которым мы вбежим в выходные, а может быть, просто спокойно войдем. Это будет как отличное завершение потрясающего, пожалуй, фильма. И поэтому два трека сегодня выбраны как раз-таки из кино.
3: Да, на ваш выбор два трека. Осталось только проголосовать за один из них, чтобы он прозвучал в полном метре под конец нашего улетного утра. И пока дыхание еще не сбилось, его хватает... Никаких отдышек, друзья. Переходим к самому главному, к прослушиванию каждой из песен. А вы не теряйте время зря, голосуйте.
2: Пошли.

0: BG Staying Alive. Трек настолько винтажный, что с каждым годом становится только лучше, согласитесь. Как и любимый муж, например, или жена, да?
1: Да-да.
0: Песня как признание для нас сегодня. Дело сделано, мы смогли, и главное, мы идем дальше. Тихо, спокойно, с чувством собственного достоинства.
1: Мне очень нравится то, что в этой песне очень хороший бит. И как немаловажный факт, когда-то видел видео, в котором признавались, Staying Alive — это лучший трек, под который можно делать массаж сердца. Так что если у вашего коллеги сегодня случилось от пятничного надрыва именно такая ситуация, включаем Staying Alive, голосуйте за нее в любом случае, если она вам нравится, Viber, Telegram 8029101037 или же в нашем инстаграме специальном опроснике.
0: Но подождите, есть еще одна не менее легендарная песня, под которую можно заняться чем-то более интересным.

0: Лос Лобос и Антонио Бандерас, «Канцьон де мариачи». Итак, испанский — это всегда фиеста. Гитарные рифы, вайп и чувство, что даже те дела, которые не завершены еще, до горения огнем, все мы успеем.
1: Да,
0: ну а сейчас просто небольшая эпичная пауза, ведь вы этого достойны. Будьте как Антонио Бандерас, молодыми, красивыми и с горячим взглядом.
1: А мы на своих чечетках вам еще пару минут сыграем и наговорим чего-нибудь. А пока вы выбираете песни, поставим музыку, чтобы выбор делался легче.

0: «Удачная посадка».
1: Стоп, снято. Это утро подходит к финальной точке, и мы завершаем эту неделю под трек «Победитель». Что ж, кстати, давайте подведем небольшие итоги, раз уж мы находимся с вами в пятнице. И да, пожалуй, мы сразу признаем от нас, от нашей минской волны, от улетного утра, забег этот был непростой.
2: Непростой, но мы с ним справились.
1: Конечно.
2: Осилили эту, так сказать, дистанцию под названием «Улетное утро». 3 часа оно длилось. И завершать будет красивый трек «Bee Gees Stayin' Alive», чтобы вы смогли начать или завершить все свои дела в эту пятницу.
1: Да, смотрите, что у нас было за эту неделю в принципе. Нас дожди поливали. Угу. И магнитные бури пытались сбить с ритма. И сонливость, конечно же, как и всегда, наступала на пятки. Но мы были быстрее, были сильнее и заряжены. Но пятницу встретили и задали настроение. Bee Gees Stayin' Alive играет для вас. Ну, а мы отпускаем вас в выходные с чувством того, что мы справились. Причем не бегом. Легкой,
2: да,
1: спокойной походкой.
2: Отлично. Провели недели, друзья. Встретимся уже в понедельник. Заряженные и бодрые, полные силы и хорошего настроения, чтобы дарить его вновь вам.
1: И, кстати, поскольку сегодня пятница, то спешу напомнить, потому что сегодня у нас, конечно же, встреча с психологом. Угу. Психология головного мозга в 15.15 в нашем эфире будет, как и, конечно же, Денис Северов, которого давненько не было. Сегодня разбираем вопрос, который, может, даже касается и вас лично. Кризис среднего возраста.
2: Вот, кто давно хотел попасть на сеанс, сегодня, так сказать, открытый микрофон.
1: Да-да.
2: Приглашаем всех. Ну, а также, друзья, приглашаем всех слушать музыку Bee Gees Stayin' Alive, дабы зарядиться хорошим настроением в начале этого дня.
1: Всем пока, пока, всем до скорого и всем, конечно же, хорошей дороги на пыльной тропе, амигосы.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер.

0: Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
1: Сашка, выходи скорей.
0: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
2: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
0: Смотри, как удобно.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на «Малиновый движ».
0: Вход свободный.
2: Организатор УП информационное агентство «Минская правда». Радиостанция «Минская волна». Плюс 375-17-31-19-500.
3: «Минская волна».
0: Без возрастных ограничений.
4: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, в некоторых регионах пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, где закроют посольство Беларуси и на что способны нейросети.
0: Новости.
1: Президенты Беларуси и Мьянмы провели неформальную встречу накануне официальных переговоров. Александр Лукашенко заверил, что все договоренности будут выполнены, а Беларусь открыта для сотрудничества во всех сферах. В свою очередь, Минаунхлайн отметил успешные бизнес-форумы и выразил уверенность в росте товарооборота. Основные переговоры пройдут сегодня. Лидеры затронут промышленность, сельское хозяйство и фармацевтику. По итогам встречи планируется подписание документов по укреплению двусторонних связей. Беларусь закрывает посольство в Финляндии. Соответствующее постановление принял Совет министров. Дипмиссия прекратит работу с 1 сентября. Министерству иностранных дел поручено провести закрытие в пределах выделенных средств. Консульские вопросы с августа будут решать в Генеральном консульстве или в посольстве в Стокгольме. Дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 году. Посольство в Хельсинки работало с 2011 года.
0: К новостям в мире.
1: Дефицит государственного бюджета в 1 миллиард 800 миллионов фунтов стерлингов зафиксирован в Великобритании в июле. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Прогнозы аналитиков о сбалансированности бюджетной системы были скорректированы под влиянием ряда факторов. В частности, доходы выросли почти на 5 миллиардов фунтов стерлингов. При этом расходы были выше примерно на 700 миллионов. Государственный долг достиг 94% ВВП. Дефицит усиливает давление на финансы перед принятием нового бюджета. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 55-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Нейросеть впервые самостоятельно уволила человека. Об этом пишет издание The Times. По словам журналистов, речь идет об экспериментальном проекте в США. Система от одного из ведущих разработчиков управляет деятельностью небольшого магазина в Сан-Франциско. В прошлом месяце алгоритм решил разорвать трудовые отношения с одним из сотрудников. Специалисты отмечают, нейросети активно учатся бизнес-процессам. Однако системы все еще регулярно делают ошибки и порой даже в самых простых механизмах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 58 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: Вы уже слышали? Городу Копелю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон плюс 375 29 705 49 49.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Твой надёжный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, в некоторых регионах пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
1: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВ Радио.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 21 градуса выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать школьникам и какую операцию не завершит НАСА.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит переговоры с лидером Мьянмы Минаунхлайном во Дворце независимости. Главы государств намерены обсудить сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве и фармацевтике. Также речь пойдет о реализации дорожной карты на 2026-2028 годы. Александр Лукашенко заверил, что все достигнутые договоренности будут выполнены. Мьянманская сторона также подтвердила готовность полностью реализовать соглашение. Даты школьных каникул на следующий учебный год определили в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве образования. Так, осенние каникулы пройдут с 1 по 8 ноября. Зимние начнутся 25 декабря и продлятся до 10 января. Тогда дети будут отдыхать 17 дней. Весенние каникулы запланированы с 21 по 28 марта. Летние для большинства школьников начнутся 1 июня и продлятся 92 дня. Отмечу, для учеников первых и вторых классов предусмотрены дополнительные каникулы. Они пройдут с 15 по 21 февраля.
0: К новостям в мире.
1: Граждане Украины возглавили список иностранцев, задержанных за нелегальное пересечение границы Германии. Об этом сообщает ТАСС. С мая прошлого года всего правоохранители задержали почти 58 тысяч человек. Из них около 15% являются гражданами Украины. Также задержаны почти 5 тысяч выходцев из Афганистана и столько же из Турции. В аэропортах задержаны более 12 тысяч человек. Большинство из них прибыли из стран Шенгенской зоны. Новостям регионов. Ликвидация последствий урагана продолжается в Вилейском районе. Об этом сообщили в местном лесхозе. Речь идет о стихии, которая накрыла регион в начале августа. Непогода повредила более 1800 гектаров леса. В основном пострадали хвойные породы. Предварительный объем поврежденной древесины составляет около 500 тысяч кубометров. В расчистке задействованы 200 человек и вся имеющаяся техника. Основные работы планируют завершить до 1 декабря. И в завершение выпуска. Операция НАСА по спасению космического телескопа SWIFT не увенчалась успехом. Об этом сообщило Американское космическое агентство. Роботизированный аппарат LINK не смог поднять орбиту телескопа из-за проблем с системой ориентации. SWIFT будет безвозвратно утерян при входе в плотные слои атмосферы. LINK продолжит миссию и попытается приблизиться к телескопу без контакта для испытания технологий. Отмечу, телескоп SWIFT проработал на орбите более 20 лет. Он внес значительный вклад в изучении гамма-всплесков.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля 49 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: «Комсомольской волне». Живой звук.
1: И да, сейчас сочное лето на МВ Радио будет приправлено еще и красивым живым звуком. Это обещаю вам я, Ника Романова, и они. Особенный дуэт, союзный, что, кстати, сейчас не редкость, а прямо, можно сказать, тренд. В живом звуке сошлись противоположности Борисов и Ростов-на-Дону. Мужской и женский вокал и их совместное творчество. Алина Горюнова и Влад Груздов, встречайте. Ребят, привет, вы тут вообще, или мне показалось?
2: Да, мы на секунду даже как-то не ожидали такого приветствия пламенного.
1: Ладно, здесь самое время сказать спасибо маме и папе за то, что мы на МВ-радио.
2: Да.
1: Так, я знаю, что, Алиночка, ты не первый раз в Беларуси, раз ты сейчас ориентирована на эту сцену белорусскую, да? Поближе, очень поближе, вас практически не слышно, ребят. Во-во, не стесняюсь, такие стесняшки две пришли к нам на эфир. Давайте-ка смелее заявляться. Почему именно Беларусь была выбрана? Вот обычно все же там, ну, допустим, ты из Ростова-на-Дону, в Москву уедут покорять. Алин, поговори, пожалуйста, в этот микрофон. А позовите кто-нибудь техника, пожалуйста. А, так, а, Влад, поделись микрофоном.
2: Да.
1: Ну, что ты, мужчина ты или как вообще? А сейчас нам с микрофоном тут решат вопросик. Алин, почему Беларусь?
3: Мы познакомились в институте, Влад предложил поработать в Беларуси. Вот, мы сюда приехали.
2: Ага. Отлично. Вообще... Да, будем вот так чередовать, но ничего, бывает, это импровизация, она и делает наш эфир естественнее. Смотрите, мы с Алиной познакомились, мы вместе поступили в Академию Гнесиных на продюсера, и я предложил ей сотрудничество, я увидел в ней очень большой потенциал, я предложил ей сотрудничество в виде написания песен, то есть как бы так и вышло, то, что я ее заинтересовал, и я предложил ей путь именно через Беларусь, потому что, мне кажется, здесь такие артисты только за... уникальность какую-то, вот, и Алина съездила в Беларусь,
1: так.
2: Ей все понравилось, да, Алин?
3: Да.
2: Все супер, вот, и все, и теперь мы, Алина здесь покоряет Беларусь, я вот уже давно здесь выступаю как преданный
1: патриот.
2: Слушай,
1: а почему ты именно Алинку-то выбрал? Она тебе просто внешне понравилась, я не знаю, или там хорошо себя на каком-то конкурсе проявила?
2: Ну, это очень сложно объяснить с продюсерской точки зрения. Вот это просто психологически зацепило. Вот она, я увидел в ней талант.
3: Случился коннект.
2: Да, мэтч, как говорят зумеры.
1: А вы вообще зумеры, кстати? Я вот тут сижу и пытаюсь по вашим лицам определить ваш возраст. Мне, честно, кажется, что вы недавно школу окончили.
2: Это все верно, да, мы на первом курсе как бы только недавно поступили, 18.
3: 19.
2: Да.
1: Слушайте, такие молодые, такие талантливые. Буквально встречайте новое поколение артистов, друзья. Под псевдонимами выступаете, Горюнова, Груздов. А они как-то относятся, да, к вам? И фамилии настоящие, да?
2: Да.
1: Просто вот по латинице переписали, и круто получилось,
2: Ну, это бренд.
3: Чем проще, тем лучше.
2: Да.
1: Так, Алин, а есть у тебя любимые места в Беларуси?
3: Честно, нету.
1: Как это так? Ты что,
2: Только пока Минск покорила. Ага. Я ее пока только устраиваю туристическое время. Просто мы как только едем в Беларусь, это сразу что-то вот поделаем. На песни записать, у вас появиться на радио.
3: Да,
2: прекрасно.
1: Хорошо, ладно. Ну, Алин, это, конечно, необычный ход конем из России на белорусскую сцену. Давай, чтобы тебе было проще здесь, знаете, как-то задержаться, интегрироваться и развиваться вообще творчески. Проведем тебе урок ОБЖ. Тем более, что вы недавно из школы вышли, да, можно сказать.
2: Можно.
1: ОБЖ в нашем случае будут основы белорусской жизнедеятельности. Я тебе буду давать несколько вопросов и несколько на них вариантов. Твоя задача просто выбрать. Или-или. Хорошо? Действуй интуитивно, ни о чем не думай. Договорились?
3: Да, хорошо.
1: Так, давай как-то повеселее. Ты вообще веселая у нас или такая больше...
3: Более спокойная.
1: Более
2: лиричная.
1: Лиричная, да, точно.
3: За энергетику Влад отвечает.
2: Да.
3: Здесь.
1: Давай, в общем, включай в себя где-то белорусскую энергетику и определяйся. Бульба – это картошка или котлета? Начнем с простого.
3: Ой.
1: Подсказывай!
3: Картошка.
1: Да, именно, конечно. Самое популярное блюдо у белорусов, как думаешь, драники или холодник?
3: Мне кажется, наравне нет.
2: Но а есть что-то, что есть традиция. Я обожаю холодник, но драники number one.
1: Я тоже считаю, потому что драники — это круглый год, а холодник — это, знаете ли, только когда лето. Тепло. Да, конечно. А, так, что такое шуфлядка? Вот говорил тебе Влад, вот достанешь шуфлядки, там твой паспорт лежит.
2: Это вчера только обсуждали.
1: Да, что такое шуфлядка? У меня два варианта. Выдвижной ящик стола или накидка на диван?
2: Так. Так,
3: давайте первый вариант.
1: Правильно,
2: угадал.
1: Молодец.
2: Мы только вчера
1: интуиция.
2: Это как раз обсуждали.
1: Мы вчера это проходили.
2: Да, ну, Алин, ну как так?
1: Ну забыла, чего, память девичья еще, можно себе позволить. Так, самая популярная песня у белорусов, внимание, «Солодуха, виноград» или «Косил ясь конюшину песнеров»?
3: Вторая.
1: Вторая. Ты ему ведь доверяешь, да? Да, в этом смысле, не продюсер, куда деваться. Кого белорусы называют тутейшими? Местных или приезжих?
3: Местных.
1: Правильно, молодец, ну, это вообще верно. Сама справилась, смотри. Да. Слушай, ну поздравляю, ты, Алина Горюнова, подходишь к Беларуси великолепно. Да, почти что тутейшная Горюнова, можно сказать. А, ну, ладно, чуть-чуть расслабились, смотрю, ребят, теперь пора и серьезные вопросы задавать. У вас обоих, я знаю, случилось очень продуктивное лето в плане творчества. Mm-hmm. И у тебя, Влад, летом вышел альбом.
2: Да,
1: Sick Love. И у тебя, да. Алин, вышел. Что так поспособствовало? Солнышко, витамин D, может быть, совместно где-то отдохнули хорошо, столько песен написали.
2: Отдохнуть, как вы поняли, мы еще пока не успели, да, если даже мы не знаем туристические места, Беларусь, точнее, Алина не знает. Что, как у нас получилось? Я работал, ну, за всем этим стоит команда Груздов Продакшн, вот, это моя команда, которая как раз-таки занималась альбомом Алины и моим альбомом. Если про мой альбом сказать, это альбом Sick Love, достаточно экспериментальный альбом.
1: В чем мой его эксперимент заключается?
2: В лирике, в, ну, тексте, вот, и в экспериментальном жанре, то есть альтернативный поп, вот, поэтому он скорее
1: на
2: не
1: любителя,
2: для массовой аудитории.
1: Да,
2: для своего слушателя.
1: Так.
2: Но, Алин, можешь рассказать тоже про свой альбом, как он
1: называется? Продюсер разрешает тебе.
2: Да.
3: У меня такой поп-жанр, он подойдет, мне кажется, многим, многие могут услышать в нем себя, вот, там такая нежная лирика с глубоким смыслом.
2: Mm-hmm. Альбом «Пахнет твоя любовь». Ну и правильно Алина сказала про то, что это понравилось слушателям, потому что мы уже переросли порог и совсем скоро движемся к 200 тысяч прослушиваниям на всех стриминговых площадках. Вот,
1: еще
2: у Алины
1: вчера
2: прекрасные
1: вот
2: показатели.
1: Было 100, а сегодня уже 200.
2: Да, все верно,
1: себе,
2: растем.
1: Геометрическая прогрессия, да. А почему в альбоме так много коллабораций?
3: Это была стратегия Влада.
2: Да.
1: Так, почему? Потому что Алина лучше с кем-то звучит?
2: Ну... Достаточно сложный вопрос, потому что тут правильно сказать, что это была такая стратегия, как бы как поднять цифры. И важная стратегия была в совместных работах именно с белорусами. То есть все на альбоме — это все белорусы.
1: Да. Иван Зданюк, я вот смотрю, Дима Роуз у нас был как-то, да, тоже на эфире.
2: Вот, Боника и Мэтью Мэл. Ну и я. Вот. Это показали хорошие цифры. Если про альбом говорить, ну все-таки да, это стратегия, которая останется тайной, как мы так... Как так у нас получилось? Кажется, Алина...
1: Но у Алины сольные тоже есть песни?
3: Да, есть.
2: Конечно.
1: Тебе как вообще проще самой, вот внутренне? С кем-то петь или...
3: Я всегда пела соло, но я была не против попробовать коллаборации с ребятами. Uh-huh. Это оказались реально крутые ребята, все такие открытые, душевные.
1: Но с кем проще всего спелось?
3: Проще всего, наверное, было с Владом, потому что мы уже... Долго учились вместе.
1: У вас матч?
2: Да.
3: А если говорить за ребят отсюда, то, наверное, проще всего было работать с Матвеем из-за маленькой разницы в возрасте. Там ребята все-таки постарше будут.
1: А, вот как.
3: Да,
2: Мэтью Мэл был, он очень талантливый.
3: Он тоже зумер.
2: Да, он тоже зумер, как бы не было странно.
1: А какие у вас дальнейшие вот планы, вот, допустим, на осень? Или с летом мы уже определились плюс-минус, вот что осенью?
2: Я, да?
3: Да.
2: Синглы, конечно же, продолжать работу, да, наверное, с альбомом пока следующим надо на потом. Это был дебютный, сейчас главная цель — выпускать синглы. Вот, может быть, когда-нибудь еще сделаем совместную работу с Алиной.
1: Как бы альбом не сама цель, да, сам по себе альбом?
2: Альбом — это опора. Это опора как раз-таки для развития и для такого хорошего уже бэкграунда. Вот. Алин, согласна ли ты с тем, что нам нужно выпускать синглы дальше?
3: Да.
2: Продолжим мы сотрудничество.
1: Отлично, можно сказать, что практически поженили. Слушай, а вообще в плане отношений внутри вашего творчества есть или нет? Личное, оно туда вмешивается? Песни про любовь, мы уже тут на чеке немного послушали, подслушали.
2: Ну,
3: я думаю, это собирательные образы и в его песнях, и в моих.
2: Да.
3: Ну, то есть они не посвящены определенным людям, это как собирательный опыт.
1: Команда большая?
2: Очень большая. Саунд-продюсер, пиар-менеджер, менеджеры, видеографы, дизайнеры. О боже, я могу так долго перечислять.
1: А как ты их всех собрал вообще?
2: Это ребята талантливые.
1: Все из института?
2: Нет. Большинство, почти все белорусы, то есть, я так скажу. То есть, есть ребята из России, но я делал опору на именно наших амбициозных ребят, потому что они должны быть услышаны, их работы должны быть увидены, поэтому... Только большая команда, как собирал, видел в них потенциал, что вот они готовы иногда только...
3: К людям на улице подходишь, говоришь, пойдем.
2: Именно так это и происходило. Ну, в общем, это талантливые ребята со своими амбициями, которые я развидел.
1: Ну, смотри, Влад, получается, ты продюсер Алины, а у тебя у самого есть продюсер или ты сам себе продюсер?
2: Не хочу говорить, что я сам себе продюсер. У меня есть прекрасный, талантливый саунд-продюсер в нашей команде. Это Флэшбэк. Я ему передаю пламенный привет. Он сделал Алине альбом. Именно за аранжировку. Вот. Он мне спродюсировал тоже весь звук, сведение, запись. И все было за ним.
1: Слушай, ну а все-таки вот ключевое в таком продвижении, да, как от продюсера, скажи, это люди или это деньги?
2: Скорее, то и другое.
1: Вот
2: то
1: есть деньги же нужны, важны.
2: Да.
1: А откуда деньги? Простите, вот только после института.
2: Ну, в плане.
3: Хороший
2: мы работаем.
1: На что двигаемся вообще? Да. Где-то подрабатываем, может быть.
2: Везде подрабатываем. На улице деньги просим, на альбом.
1: Серьезно? А вы никогда не пели, кстати. Вот есть же очень классные, талантливые люди, которые в метро там стоят или где-то вот на. На площадках.
2: У нас был челлендж такой, да, так. Пели на улице, на Таганской.
3: Без меня.
2: Да, это был
1: все
2: челлендж.
1: Без меня, меня не вмешивайте.
2: Я только сцена, только сцена и огромные площадки уличные, да. А я на улице попробовал, да, это прикольный был экспириенс, как бы. Было прикольно посмотреть на рандомных ребят, которые проходили рядом и думали, господи, когда он прекратит петь. Просто у меня в мыслях было, что как люди иногда... Проходят со стороны, слушают людей вокал. Вот я с этим и столкнулся. Это очень достаточно психологически.
3: Сложно? Это смело.
2: Да, это смело.
1: А ты уже тогда был продюсером?
2: Конечно.
1: А, то есть вот у тебя такое было. Лаверды, получается.
2: Да, самый интересный момент, что именно вот сейчас точка вот прям официального продюсерства, вот, наверное, это было с мая месяца, да, вот с мая месяца вот прям я мог уже выпускал все свои кейсы, то есть все свои продукты, вот, ну и продолжаю это делать дальше. До этого я только потихоньку копил ту самую, тоже зумерское слово, ульту, ту самую... Взлет надо было сделать, все заранее подготовиться. Не так просто все подряд выкладываться, а именно к этому прекрасно подготовиться, чтобы выпустить хороший продукт, достойный.
1: Отлично, и вы, я знаю, выпустили один из таких продуктов, достойных, песню совсем скоро вашу. Это же новая песня, да?
2: Да,
1: довольно-таки.
2: Это песня из альбома как раз.
1: Вот, мы эту песню совместно обязательно чуть позже послушаем. Напоминаем, что параллельно у нас идет большая видеосъемка для YouTube-канала, так что после этого интервью, если вы вдруг что-то пропустите, вы обязательно увидите это у нас на канале Минской волны на YouTube.
0: Живой звук.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке,

0: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Окунись в атмосферу лета с Минской волной. Живой звук.
1: Студия МВ Радио, атмосфера красивых треков, новых хитов. Здесь два артиста, два псевдонима. Вот такое вот очень-очень глубокое дыхание. И одна команда. Груздов, Игорь Унова у нас в студии. Запоминайте эти фамилии, эти псевдонимы и, главное, их лица, которые вы увидите у нас на YouTube-канале. Обязательно выпуск «Живой звук» новый совсем скоро появится на канале. Итак, друзья, есть еще такой вопрос у меня. Вот вы сейчас, когда обычно у артистов, да, выходит новая песня, новый альбом, вы все начинаете вот это вот скитаться по радиостанциям, назовем так, да?
2: Все оккупировать, в хорошем смысле.
1: По радио, городам и весям, да. Скажите, был ли какой-то такой вопрос, вернее, не было, он не прозвучал, но вы бы очень хотели, чтобы вам его задали. Особенно вот к тебе, Влад, как продюсеру Алины, да, такой вот, чтобы вот у нее нужно было бы спросить, но, блин, все молчат.
3: Но ты стеснялся.
1: Да, понимаешь?
2: Окей, большая ответственность, так, надо подумать. Но это будет немножко нарциссично.
1: Давай,
2: но,
1: жги.
2: Наверное, вопрос к Алине всегда интересовал. Вот что именно заинтересовало вот во мне и что способствовало с тем, что мы с тобой сейчас сотрудничаем, и ты согласилась на...
1: Почему она тебе доверилась?
2: Да, почему вот ты доверилась мне, давай.
3: Ну, скорее, Влад мне не оставил просто выбора.
2: Жесть.
1: Так, наглое второе счастье. Как это было?
3: Да, да, да.
1: Почему?
3: Ну вот как мы поступили, так он и начал ходить в институте на парах, подсаживаться, говорить: Алин, тут такое дело.
1: Окружил тебя своим...
4: Алин, я не думал, что
1: ты это... Окружил тебя творческим вниманием.
3: Да, да, да. Он такой: давай попробуем это, давай попробуем вот это. А еще есть вот такой вариант.
1: Но это же не тот случай, что, знаете, когда... как это, рак и рыба, да? Типа, вместо рака и рыба сойдет. Как это, я забыла?
2: Не, я-то по знаку зодиака рыба. Если бы все раково, это было бы эффектно.
3: Да-да-да.
2: Мы еще пословили. Нет, наверное, я так скажу. Здесь сыграл, я так понял, ты уже решила раскрыть детали, что здесь сыграла моя упертость. В том, что, ну, я как бы постарался доказать то, что сотрудничать со мной ей будет интересно.
3: Да, я долго отказывалась. Я думала, ну, что за маленький... мальчик, что он мне предложит вообще?
1: Так.
2: Но, как видите, мы здесь стоим, мы сделали прекрасный альбом.
1: Ты очень серьезный человек в плане там подхода к работе, как я понимаю.
2: Ну, надеюсь, да. Но в творческом процессе, внутреннем, я иногда веселый, но именно когда доходит дело до официального вопроса, формального, то есть там договориться, появиться на радиостанции.
3: Убедить.
2: Да, и разные фишки, интервью и все остальное, это, конечно, здесь все четко, по делу, официально.
1: Угу. Еще такой момент, как раз творческой жизни касается. Есть ли у вас свои какие-то суеверия, может быть, традиции перед выступлениями? Чего вы придерживаетесь? Алин, у тебя есть что-нибудь?
3: У меня есть такое, что я за номера 3 перед своим выступлением не разговариваю ни с кем.
2: Ого.
1: Так. Даже с родителями?
3: Да, я стою за кулисами одна и вот погружаюсь в себя, думаю, настраиваюсь на выступление. Вот. И мне желательно, да, чтобы в зале не было знакомых, чтобы я максимально ушла в себя, наверное.
1: Чтобы не думала, что папа сейчас подумает или мама про мой внешний вид, да?
3: Да-да-да. Но потом интересно все-таки послушать их мнение.
2: Да, то же самое, но у меня вот наоборот. Мне очень важно, чтобы родители присутствовали, родители вот именно сказали свое мнение, чтобы вот я их чувствовал на сцене здесь, рядом со мной. А насчет суеверия либо традиции, я за номер, я не знаю, наверное, с 23-го года как-то появилось, что я просто разговариваю с стеной, я иногда могу так стену побить, так все, я могу, я все сделаю. Вот прямо сейчас выхожу, и я... Мне как будто стена передает энергетику такую, что вот прям хочется зарядиться и выйти на сцену и сделать классное шоу.
1: В общем, друзья, приготовьтесь, я поняла, к чему он клонит. Ты можешь себе позволить, Влад Груздов, постучать сейчас в великую стену МВ-радио, да, потому что перед презентацией, собственно, это нужно сделать в вашей новой песне «Врешь по глазам». Ну что, будешь стучать? Давай. А то сейчас опять микрофон отключится.
2: Я передаю энергетику, я сейчас ловлю всю энергию Минской волны, Минской радио. Вот. Все, мы готовы выступать?
1: Давайте.

0: удивительно получилось, друзья. Красиво, вроде про вранье, да, но так красиво, лирично, романтично. Я считаю, лучший медляк этого лета. Врешь по глазам, запоминайте, Горюнова и Влад Груздов. Ребят, спасибо вам огромное, спасибо за эту песню, за эту, как сказать, энергию молодости. Мне даже кажется, я чуть-чуть помолодела за время эфира. Может быть, мне кажется. Главное, чтобы вы не постарели, понимаете? Да, желаем вам успехов. Обязательно сообщайте о новых треках. Ну и всего вам самого наилучшего.
1: Спасибо большое. Спасибо вам большое за приглашение. Было очень приятно с вами поболтать.
0: Своди уже девочку куда-нибудь в Беларусь посмотреть.
1: Делаем завтра. В Мирский замок.
0: Отличный вариант. Живой.

0: реклама.
1: Вы уже слышали? Городу Копелю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница. Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон +375 29 705 49 49.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие нарушения выявили в организациях и где испытывают роботов.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заявил о поддержке Мьянмы инициативы по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности. Александр Лукашенко пообещал ответственную поддержку Мьянме на международных площадках. Речь идет о Шанхайской организации сотрудничества и Евразийском экономическом союзе. Стороны намерены укреплять взаимодействие в рамках этих объединений. Беларусь также будет оказывать содействие мьянманским партнерам в других международных структурах. Нарушения при повышении цен на мясо выявили в Беларуси. Об этом информирует Министерство антимонопольного регулирования. Более 20 организаций из 4 областей повышали цены на свинину и говядину без согласования. Общий объем продукции с нарушением порядка ценообразования составил более 1 000 000 рублей. Ведомство выдало предписание о проведении цен в соответствии. После этого цены были скорректированы. В отношении виновных лиц составили протоколы об административной ответственности.
0: К новостям в мире.
1: Более 300 человек задержали в Греции по подозрению в поджогах с начала года. Об этом сообщили в пожарной службе страны. Из них большая часть задержана за неосторожность, остальных обвиняют в умышленных деяниях. Для предотвращения возгораний в стране работают следственные группы и беспилотники. Они круглосуточно наблюдают за лесными и стратегически важными районами. Из-за ожидаемой жары и ветра пожарная служба Греции переведена в состояние повышенной готовности. Новостям регионов. Конференция педагогов Минской области проходит в Велике. В мероприятии участвуют более 700 учителей. Председатель Минблосполкома Алексей Кушнаренко поставил перед системой образования конкретные задачи. Например, глава центрального региона поручил наладить плотное взаимодействие школ с крупными предприятиями. В качестве успешных примеров привели проекты «Класс БелАЗ» и «Клуб комбайнеров Золотой Колос». Также следует создать банк молодежных идей и смыслов для формирования проектных инициатив. И в завершение выпуска. Китайская компания Realman Robotics проведет испытания около 1000 роботов на реальных рабочих местах. Об этом сообщили в самой корпорации. Роботы будут работать на кухнях, складах и в аптеках под удаленным управлением операторов через собственную сеть. Задержка при управлении составляет миллисекунды. Это позволяет работать почти в реальном времени. Система включает манипуляторы с 7 степенями свободы и датчики силы и касания. Роботы оснащены камерами и лидарами для построения 3D-карты пространства.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Минск 97.4 FM. Между делом на МВ радио.
1: Всем привет, здесь я, Ника Романова, и новость, которую мы все заслужили. В Пекине на Всемирном форуме по робототехнике один из роботов закатил настоящую истерику и устроил безобразную сцену. Упал на пол, начал дрыгать ногами, капризничать, в общем, как трехлетка. Говорят, еле успокоили. Ну а что, его вообще-то понять можно. Робот уже не магния, ни пустырника не насыплешь, вот, чтобы успокоиться. Но сегодня, слава тебе, Господи, пятница, так что выгорание даже роботам не страшно и не светит. День, когда у всех хорошее настроение, так что от лица МВ радио желаю всем отличной пятницы и призываю уже расслабиться и пообщаться. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, это для ваших приветов, а может даже и поздравлений. Еще есть номер для смс 9704 в эфирном чате, все обязательно передам, а пока.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ». В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: сколько можно?
1: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
2: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
1: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
2: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
3: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
4: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
3: А на горячее?
4: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
3: А еще?
5: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
6: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
7: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
8: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
9: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вот кому-то до сих пор, кстати, даже на президентском кресле спокойно не сидится. Все тянет, понимаете ли, какой-то движ устроить. Например, мультипликационно-санкционный. Да, и такой теперь, оказывается, есть. Сейчас будете в курсе.
1: В курсе дела.
0: Зеленский подписал указ о санкциях против мультсериала «Маша и Медведь». Теперь на Украине запрещена его трансляция, предписано блокировать его в социальных сетях, а также введены ограничения против самой мультипликационной студии и ее создателей. По утверждению Киева, мультфильм распространяет нарративы, замаскированные под детский контент, что представляет угрозу нацбезопасности. Знаете, это тот случай, когда комментировать только портить, но я рискну. Мультсериал, который любим детьми по всему миру, бьет рекорды просмотров. Эпизод «Маша плюс каша» посмотрели вообще более 4,5 миллиардов раз. Он даже попал поэтому в книгу рекордов Гиннесса. И тут внезапно стал угрозой еще и для Запада в том числе, потому что британские политики тоже намерены совсем скоро его запретить. Ну что ж, браво, они могут, считаю, собой гордиться. Еще одного путинского шпиона нашли и обезвредили. Даже двух. И Машу, и Медведя.
1: В курсе дела.

Потерпите, друзья, скоро обязательно выспитесь на выходных. Хотя, если погода будет хорошая, то грех, конечно, спать. Надо будет активно проводить время, желательно на свежем воздухе ловить последние солнечные дни. Ну и вот как раз о прогнозе в Беларуси на сегодня. По данным Белгидромета, облачно с прояснениями, преимущественно по южной половине кратковременные дожди, а по юго-востоку сильные дожди, грозы, ветер южноумеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха днем плюс 20, плюс 26, по юго-востоку, говорят, аж до плюс 30. В Минске облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южноумеренный. Температура воздуха днем плюс 21, 23, вечером 14, 17.

0: горячие хиты для жарких дней. Это МВ-радио.
1: Погодите, погодите, перед горячими хитами у нас прямо сейчас еще и пламенные пожелания должны прозвучать. Для этого создан эфирный чат.
0: Эфирный чат.
1: Напомню, для ваших сообщений номер для СМС 9704, номер Viber, Telegram 1-8029-1010-307. Вот что пришло к этой минуте. Всем привет из пятницы, из старых дорог от Ивана. Иван, спасибо вам тоже. Всего наилучшего. Я больше всех сегодня пятницы рада, пишет нам Мира, так как с понедельника в отпуск. А своим любимым коллегам в отделе Рите и Виктории хочу пожелать сил и удачи. Вы справитесь, я в вас верю. Девчонки, держитесь. Не знаю, как вы без Миры будете, но самое главное, как она без вас будет. Смотрите, Мира, чтобы вы в отпуске-то по работе не заскучали, по девчонкам не соскучились. Если что, вы всегда знаете, что нужно включить в приемниках. Конечно же, Минскую волну. А прямо сейчас на ней, между прочим, кто? Люся Чеботина, «Зеленые глаза».

0: реклама на Минской волне.
1: Колбаса без сои.
0: Рулька без консервантов.
1: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
0: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
1: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
0: ОАО «Копольское» – агропредприятие 21 века.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 23 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем напомнили в Министерстве образования и какую находку совершили в Турции.
0: Новости.
1: Беларусь и Мьянма достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям сотрудничества. Об этом заявил президент нашей республики на переговорах с коллегой из далекого государства. В этом году стороны открыли посольства в Минске и Нейпиида. Основные усилия сконцентрируют на промышленности, сельском хозяйстве и фармацевтике. Александр Лукашенко подчеркнул, стороны также договорились активизировать гуманитарное сотрудничество, в том числе увеличить число мьянманских студентов в Беларуси. Дополнительный импульс развитию контактов придаст соглашение об отмене виз. Около 2600 школ откроют двери для учащихся 1 сентября. Об этом рассказали в Министерстве образования. По данным ведомства, сейчас завершаются ремонты более чем в 120 школах. На эти цели выделено около 130 миллионов рублей. Также в Минобразовании напомнили, в новом учебном году изменится порядок питания школьников. В учреждениях образования разрешат вендинговые аппараты с продукцией для питания детей и подростков. Всего с 1 сентября к учебе приступят более миллиона ребят.
0: К новостям в мире.
1: Подземный ход обнаружили на границе Беларуси и Литвы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Прибалтийской республики. Тоннель находится в 20 метрах от границы. Накануне специалисты задержали около 30 нелегалов. Это уже второй случай использования туннеля для незаконного пересечения границы Латвии. Напомню, ранее на рубеже со страной обнаружили аналогичный ход. К новостям регионов. Ключевые трассы реконструируют в Минской области. Речь идет о выездных путях из столицы. Так, цементно-бетонное покрытие получит 4 магистрали. Особое внимание уделят трассе R1, которая соединяет столицу с городами-спутниками Фаниполем и Дзержинском. На этом участке планируют расширение до 4-6 полос. Отмечу, работы проводят в рамках госпрограммы «Дороги Беларуси». До 2030 года в нашей республике уложат 175 километров бетонных дорог. Это почти в 3 раза больше, чем за предыдущие 5 лет. И в завершение выпуска. Остатки древней мозаики обнаружил фермер в Турции. Об этом сообщают местные СМИ. Мужчина совершил находку на своем участке. Позже археологи обнаружили мозаичную конструкцию площадью 84 квадратных метра. Находка указала на существование более крупного римского поселения. Также были обнаружены остатки виллы, банного комплекса, храма и захоронений. Ученые считают, что поселение принадлежало людям со значительными финансовыми ресурсами. При этом точных данных о владельцах пока нет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на Минской волне.
1: Друзья, пятница – это время, когда нужно наслаждаться, но при этом не забываться и соблюдать правила безопасности. Поэтому этот час на МВРадио проходит под эгидой управления МЧС Минской области. Чуть позже в игре «Факт или фейк» мы с вами разыграем автономный пожарный извещатель. Не пропустите, обязательно принимайте активное участие. Ну а пока давайте разберемся, почему же он, этот самый пожарный извещатель, так противно пищит. Сигнал АПИ звучит с силой 85 дБ. Это уровень шума, как у работающего мотоцикла или газонокосилки. Такой звук гарантированно разбудит даже самого крепко спящего человека. Плюс важна еще и частота его. Звук издается на частоте 3 кГц. Это высокий свистящий тон, к которому человеческое ухо наиболее чувствительно. Мы слышим его лучше всего, поэтому он моментально пробивает сон даже через шум. Почему нельзя поставить приятную мелодию, спросите вы? Да потому что приятная музыка усыпляет наше внимание. Мозг может принять ее за будильник или какую-то другую, не знаю, другой источник. Может быть, МВ-радио у вас на фоне вдруг звучит во время сна. Ну а резкий раздражающий писк – это сигнал тревоги, который нельзя никак проигнорировать. И это, друзья, кроме всего прочего, закон. Все от громкости до частоты жестко регламентировано и прописано в ГОСТах и других сертификатах качества. Это сделано для того, чтобы каждый прибор реально спасал жизнь. Поэтому при покупке всегда проверяйте сертификат соответствия. Наша с вами безопасность не терпит подделок.
2: Чтобы защитить дом от огненной стихии, древние маги советовали носить с собой талисман из яшмы.
3: В современном мире спасатели рекомендуют автономный пожарный извещатель. Прибор, реагирующий на дым. МЧС Республики Беларусь. Доверяйте технике, а не приметам.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ» в программе.
1: Выступления популярных белорусских артистов.
0: Караоке, конкурс

0: А мы дарим сегодня вам не васильки, не розы, а кое-что получше и понужнее. Автономный пожарный извещатель от управления МЧС Минской области. И параллельно заодно проверим вашу интуицию и знания правил пожарной безопасности.
1: Факт или фейк?
0: Я вам сейчас одно из этих правил расскажу, как действовать при пожаре. Ну, а ваша задача определить, это будет правдоподобно, вернее, это будет правда или вымысел. Потому что вымысел у меня тоже, извините, правдоподобный. Так что факт или фейк я жду от вас на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Давайте будьте сегодня 24-м по счету с правильным ответом, заберете вот такую нужную штуку. В каждом доме она должна быть, даже я больше скажу, в каждой комнате автономный пожарный извещатель. Итак, вот что у меня для вас припасено. При обнаружении пожара мы должны сначала попытаться потушить огонь подручными средствами, и только если это не получится, звонить 101 или 112. Это факт или фейк? Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704.
2: А у нас в доме появился новый жилец. Он такой белый, красивый, добрый и живет на потолке.
3: Да, у нас тоже появился. И зовут его автономный пожарный извещатель. И пока мама отдыхает, он защищает нас от огня.
4: МЧС напоминает, безопасность начинается в семье. Берегите детей.
1: МВ Радио.

0: в доме появился новый жилец. Он такой белый, красивый, добрый и живет на потолке.
1: Да, у нас тоже появился. И зовут его автономный пожарный извещатель. И пока мама отдыхает, он защищает нас от огня.
2: МЧС напоминает, безопасность начинается в семье. Берегите детей.
3: Ну и благодаря управлению МЧС Минской области у кого-то с минуты на минуту буквально появится именно такой же жилец, автономный пожарный извещатель.
4: Факт или фейк?
3: Давайте подводить итоги. Напомню, что происходило некоторое время назад. Я вам зачитывала одно из правил, как действовать нужно при пожаре. Ваша задача была определить, это на самом деле так надо такое делать, или же это все выдумка и ложь. Ну и фишка была в том, что при обнаружении пожара мы должны вроде как сначала попытаться потушить огонь подручными средствами, и только если не получится, звонить 101 и 112. И очень многие ответили, что да, именно так и надо поступать. Видимо, чтобы лишний раз не тревожить наших доблестных спасателей. Но знаете, что я вам скажу? В этом смысле лучше не стесняться и перебдеть. Ведь пока вы там экспериментируете и пытаетесь чем-то потушить возгорание, вы потеряете драгоценные минуты и даже секунды, а это очень опасно. Так что это фейк, друзья, лучше так не делать, а делать надо вот так. При обнаружении любого возгорания обязаны вы немедленно вызвать пожарных по номеру 101 или 112 и покинуть помещение. А вот тушить самостоятельно можно уже параллельно с этим вызовом или после него, и только если огонь не отрезает вам путь к выходу. Вот так, поэтому именно такой вариант ответа мне нужен был. Фейк прислал 24-й по счету Наталья 4681, последние цифры номером. Так что, Наташ, мы вас поздравляем. Вам достается автономный пожарный извещатель. Установите его, потом сфотографируйте, похвастайтесь. Обязательно пришлите фотографию. Ну и в течение пары дней буквально с вами свяжется наш редактор, скорее всего, уже на следующей неделе, и расскажет, как заполучить свой подарок.
4: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

0: И действительно, друзья, жизнь так коротка, и пятница, кстати, тоже, поэтому не вздумайте задерживаться на работе, убегайте пораньше, но не переключайте волну. В следующем часе у нас Жень Тихонов в программе «Психология головного мозга» разберется, откуда у кризиса среднего возраста ноги растут. Ну а я, Ника Романова, беру свои ноги в руки и убегаю на выходные. Желаю всем отличного продолжения и завершения этого дня. Услышимся в понедельник. Пока.
1: Между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Вы уже слышали? Городу Кополю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница. Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон +375 29

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, над чем работают военные и какого робота создали в ЮАР.
0: Новости.
1: Совместные проекты Беларуси и Мьянмы должны перейти к практической реализации уже в следующем году. Об этом заявил президент нашей республики на переговорах с коллегой из далекого государства. Ключевые направления закреплены в дорожной карте на 2026-2028 годы. Этому будет способствовать открытие посольств двух стран в Минске и НИПИДа. Стороны уже ввели безвизовый режим и расширяют сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве и фармацевтике. Также увеличат квоту для обучения мьянманских студентов в Беларуси и продолжит обмен детскими делегациями. Военные Беларуси отрабатывают охрану и оборону стратегических объектов. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Военнослужащие охраняют военные объекты, проводят налеты и устраивают засады. В маневрах используются беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Особое внимание уделяют действиям малых групп в темное время суток. Учение продлится несколько дней.
0: К новостям в мире.
1: Число несостоявшихся закупок вооружения и военной техники выросло в 2.5 раза в Литве. Такие данные за 2 года приводит Государственная контрольно-ревизионная служба страны. Среди причин в ведомстве называют длительные процедуры, нехватку специалистов и рост спроса на мировом рынке. Некоторые потребности армии удовлетворяются гораздо позже запланированного срока. Власти заявляют, что это напрямую препятствует развитию армии. К новостям регионов. Образовательная инфраструктура Минской области полностью готова к новому учебному году. Об этом заявил председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко. В этом году в регионе откроются 2 новые школы. Также после модернизации начнут работу еще 2 здания. В новом учебном году в учреждениях региона будут работать более 27,5 тысяч педагогов. Из них более 1000 будут молодыми специалистами. Глава центрального региона подчеркнул, качество образования и подготовка кадров для экономики имеют стратегическое значение. И в завершение выпуска. Человекоподобного робота-учителя с искусственным интеллектом создали в Южноафриканской республике. Аппарат получил название «Ирис». Робот может общаться и проводить уроки на всех 11 официальных языках страны, также более чем на 7 тысячах языков мира. Он помогает школьникам объяснять темы, отвечать на вопросы и проверять задания. Устройство рассчитано на программы от начальной школы до уровня высшего образования.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Музыкальная волна вашего настроения.
1: Let's get down, let's get down to business. Give you one more night to get this.
0: Выбираем любимый.

0: ничто так, наверное, не стимулирует желание поговорить с человеком, кроме как долгое расставание. С вами «Психология головного мозга». Меня зовут Женя Тихонов, а передо мной наконец-то явился, не запылился, Денис Северов, магистр психологических наук. Денис, привет, рад тебя видеть.
1: Женя, я тоже тебя очень рад видеть, рад слышать и видеть и чувствовать вас, дорогие слушатели.
0: Вот, это уже хороший подход. Сразу видно, что человек разобрался со своими проблемами и наконец-то здесь. Скажи, может, тебе кризис среднего возраста замучил наша сегодняшняя тема?
1: Последние полчаса, может быть, а так нет, все в порядке.
0: Хорошо, ну, розовых волос я не вижу, никаких татуировок вроде бы тоже, однако многие, особенно с 2000-х годов, знают то, что нас преследует какой-то кризис среднего возраста. Мы сегодня с Денисом обещаем разобрать, а правда ли существует такое понятие в психологии, как оно лечится, если есть, может быть, существуют другие какие-нибудь кризисы, ну и, конечно, разница между кризисом среднего возраста у мужчин и у женщин. Поэтому все самое интересное только впереди, не переключайтесь ни в коем случае и присылайте свои вопросы по теме Viber, Telegram 8029-1010-307. Обещаем три самых интересных разобрать. Ну а пока поехали. Что говорит вообще психология как наука о кризисе среднего возраста? Такое есть?
1: Безусловно, такое есть. И мало того, что оно есть, оно часто встречается тогда, когда мы к этому не готовы.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Например, мужчина, который работает 10, 15, 20 лет на, казалось бы, любимой работе. У него есть семья, дети. В какой-то момент просыпается без абсолютного желания жить, ходить на работу, чем-то заниматься и прочее, прочее. Или прекрасный женский пол. 35 лет плюс, да. Угу. Успешная карьера, все в порядке. Вопросы могут быть с семьей, но тоже в какой-то момент человек просыпается и понимает, что та или тот, кем я стал, это совсем не тот или та, кем я хотел быть.
0: Кем я себя видел. То есть получается, как будто бы ты всю жизнь жил вообще не своей жизнью.
1: Последние 20-25 лет.
0: Смотри, а почему происходит именно так, что кризис именно среднего возраста? То есть он, получается, стукает где-то, ну, приблизительно в промежутке 35-45 лет. Почему именно этот возраст? То есть это когда ты уже вроде более-менее сделал все, что хотел, а что дальше?
1: Давай попробуем рассмотреть жизнь не как какую-то, как спринтерскую дистанцию, да, вот как многие на самом деле ее рассматривают и делают совершенно глупый поступок, а как марафон, да?
0: Игра в долгую.
1: И игра в долгую, да. И даже не как марафон, например, а ряд восхождений на вершины, на пики, на горы и спуск вниз. И ты можешь представить, что кризис среднего возраста — это одна из таких вот пиковых вершин, да, когда ты уже забрался на самый верх, уже посмотрел вокруг и понимаешь, что что-то это не совсем то, что мне нравится.
0: По-моему, это не тот пейзаж, который я хотел увидеть.
1: Да, и, может быть, даже люди не те, с кем я хотел. И вообще какой-то я вот здесь в этом неподходящий. И вот тут у человека возникает вопрос, он либо начинает медленно скатываться вниз, либо начинает выбирать новую вершину и двигаться уже к ней.
0: А какой из этих вариантов лучше или хуже?
1: Второй, конечно.
0: Второй вариант хуже или лучше?
1: Второй лучше.
0: Все, замечательно. С этим мы вроде как разобрались. Что вообще, в принципе, происходит с человеком в этот период? Ну, допустим, если мы берем биологическую составляющую, это как-то гормоны начинают шкалить, либо там что-то с нейромедиаторами происходит странное.
1: Гормоны шкалить не начинают. Если мы говорим по гормонам, то скорее два ключевых гормона — тестостерон и эстроген. Они в этот момент начинают падать. И, по сути, у нас теряется такой вот как дух победителя, дух лидера.
0: Как будто ты не контролен и не властен над жизнью своей.
1: Пассивность какая-то.
0: С другой стороны, зачем тогда?
1: Снижение энергии, да, вот тот самый вопрос.
0: Либидо, наверное, тоже.
1: Абсолютно правильно. Проблемы с эрекцией, проблемы с компенсацией, гиперкомпенсацией. У мужчин особенно это с молодыми девушками, да, и является, по сути, способом не поддаваться этому кризису.
0: Подожди, а не способ ли это просто вернуть себе вторую молодость? Вернуться в то самое время, когда можно повернуть жизнь немножечко в другое русло?
1: Интересно, а можно ли вернуть вторую, как получить вторую молодость себе наличием молодой любовницы или девушки?
0: Ощущением того, что ты еще молодой да красивый. Вроде как бы и ведутся. Вроде ты становишься на один уровень, вроде как бы и возраст не помеха.
1: Скажем тогда, все вот эти вот истории с кабриолетами, с молодыми девушками, с какими-то покупками мотоциклов, естественно, да. Я понимаю твое покашливание, да, а ваш верный слуга недавно получил права категории, поэтому стал тоже полноправным участником кризиса среднего возраста.
0: С чем мы вас и поздравляем.
1: Спасибо, спасибо.
0: Вот, смотри, еще также очень такой интересный вопрос от меня. Я где-то слышал мнение, возможно, даже где-то на себе ощущал, что вроде как кризис среднего возраста начинает молодеть. То есть это уже не 35-45, это где-то уже ближе к 23-27. Это тот же самый кризис, про который мы говорим, или это нечто другое?
1: Ты знаешь, я такой информации не слышал, но с учетом того, что следующее поколение, которое вот идет, наверное, за нами, за миллениалами, оно чаще раньше обрастает проблемами, огромное количество психологизмов, огромное количество самодиагнозов, которые люди себе ставят, огромный перечень самодиагностированных депрессий, наверное, и в том числе кризисов среднего возраста, и приводит к тому, что нам хочется как-то обозначить себе какую-то проблему, чтобы, может быть, даже снять с себя ответственность. Но какого-то такого повального омоложения кризиса среднего возраста я не слышал.
0: Угу. Возможно, тогда это просто какой-то другой кризис. Ведь если есть кризис среднего возраста, то, наверное, есть и младшего, и юношеского, и тому
1: подобное. Кого, для кого-то, может быть, это какой-то затянувшийся кризис 3, 5, 7 или, может быть, даже 12 лет.
0: Угу. То есть есть и такие.
1: Да, конечно.
0: Кризисов существует много. Но, наверное, стоит все-таки воспринимать кризисы это как просто какое-то несоответствие между тем, что есть, и тем, что хотелось. Вопрос только в том, как вы этот кризис решаете.
1: Да, и самое главное, чем он для вас является. Является ли он для вас таким спуском вниз, либо каким-то стартовым прыжком для новых достижений.
0: Скажи, как по-твоему, кризис, сам этот кризис делает глубже, делают ли глубже этот кризис социальные сети, да? То есть мы видим в интернете то, что там люди 45 лет, такие крутые, там, ну, допустим, я смотрел, как ты на мотоцикле катаешься, не завидую ни в коем случае. Делают ли вот эта вот насмотренность нас еще более ранимыми?
1: Конечно. Первое, это то, что мы сказали, снижение как раз-таки гормонального уровня тестостерона и эстрогена. Вторая история — это социальная, да, когда мы смотрим соцсети, начинаем себя сравнивать так или иначе с ребятами, с мужчинами нашего возраста, либо моложе, и сравниваем их достижения с нашими. И, конечно же, не в свою
0: там,
1: пользу.
0: Вася, который был моим одноклассником, там уже первый или десятый миллион зашиб, а я остался
1: есть.
0: То есть самооценка понижается, значит, кризис уже...
1: Да, и мы все больше и больше чувствуем, что мы как будто бы не соответствуем, не дотягиваем чему-то, да.
0: То есть, и в принципе, вот такие вот ситуации, которые просто заставляют нашу самооценку падать вниз, да, на самом деле.
1: Да, и добавь к этому еще такой психологический фактор, когда мы, дойдя там до тоже до 35-40 лет, проработав менеджерами, не знаю, либо директорами магазинов, в какой-то момент вспоминаем, что мы хотели быть каким угодно. Космонавтами, пиратами, врачами. И тот же самый диссонанс, он еще больше разрывает нас на части и не дает возможности насладиться тем, что мы имеем.
0: На самом деле, мы никому сейчас не советуем становиться пиратами. Это все-таки уголовно наказуемо.
1: Только
0: но максимум что-нибудь моря. Из торрента скачать, да. Хорошо, тогда, пожалуй, на этом первый блок вопросов по распознаванию, что это такое, мы закончили. Поэтому давай в следующий раз все-таки немножко через небольшую музыкальную паузу копнем с тобой именно в сторону полов, как это на самом деле проявляется у мужчин и женщин.
1: Давай.
0: И главное, какой способ можно для себя выработать для того, чтобы из кризиса выйти победителем, а не пострадавшим.
1: Кроме мотоцикла.
0: Кроме мотоцикла. Я думаю, что способы тоже найдутся. Кабриолет, в конце концов, тоже есть. Так что, дорогие слушатели, не переключайтесь. Скоро вернемся и ждем ваши вопросы. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.
2: Психология головного мозга на МВ Радио. Через пару минут. Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
2: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
2: караоке,

0: Колбаса без сои.
1: Рулька без консервантов.
0: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
1: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
0: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
1: ОАО «Копольское» – агропредприятие 21 века. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: И снова добро пожаловать на наш сеанс психологии головного мозга. Мы пытаемся здесь сейчас простыми бытовыми словами и фразами объяснить, что же такое кризис среднего возраста, как он проявляется у обоих полов, а также, как, возможно, можно его пересилить и не выйти из ситуации инвалидом. Передо мной Денис Северов, человек, который этот кризис завершил на ура мотоциклом, надеюсь, по крайней мере.
1: Я тоже надеюсь.
0: И давай все-таки, поскольку вот мы, мужчины, более-менее понимаем, как нас может шибануть, хотя на самом деле нет, мы не понимаем, как нас может шибануть. Поэтому давай с тобой разложим именно эту половую разницу. Как проявляется у мужчин, как проявляется это у женщин?
1: Давай, на самом деле понимание не всегда освобождает от ответственности. Да?
0: Факт. Признание не всегда дают силу.
1: Именно так. И здесь как мы, с чем мы сталкиваемся и как мы проходим, вот как девушки, как мужчины проходят. Мужчина обычно такой какой-то кризис затяжной, да, то есть нам ничего не хочется. Вот мы, вот эти все повальные увлечения мотоциклами, да, кто-то улетает в компьютерные игры, да, это такое некоторое избегание, кто-то улетает в алкоголь. Кто-то хватает удочку, которую ни разу в глаза не видел, и начинает пропадать на выходных.
0: Слушай, а если я уже потихоньку в свои 32 года задумываюсь, а почему бы мне не приобрести маленький участочек и не выращивать там огурцы? Это про кризис?
1: Ну, это не кризис среднего возраста, это уже скорее такой, знаешь, куда-то в сторону 60-70 лет.
0: Да, об этом кризисе мы поговорим лет через 30.
1: Да, поговорим еще. А для прекрасной половины человечества это все-таки история с идентичностью. И самый главный кризис среднего возраста, который девушки проходят, это история с угасающей красотой. И темы с ботоксами, темы с эзотерикой, темы с тем, что девушке все больше и больше не нравится, как она выглядит. Все это загоняет ее тоже в такое состояние грусти, депрессии, раздражительности, злости.
0: Слушай, а не может разве быть ситуации наоборот, когда мужчина наоборот начинает смотреть за своей внешностью, а вот женщины ищут партнеров помоложе?
1: Так и есть. Но мужчины часто опять начинают следить за своей внешностью тогда, когда у них появляется партнер намного более молодой. Да, моложе.
0: Соответствует.
1: Да. А вот то, что ты говоришь про девушек, на самом деле это в последнее время тренд. Что девушки все больше и больше и чаще выбирают себе как раз-таки партнеров на 5, на 10 и даже на 15 лет моложе.
0: Ну, возможно, там просто больше жизни и огня.
1: Именно так они и говорят, что там больше энергии. Но это вопрос к нашим 40-45-летним мужчинам. Где же ваша энергия, на что вы же ее растратили и какими эмоциями обзавелись, что позабивали в себе вот эти вот условно энергетические каналы, если
0: как
1: можно
0: вообще
1: так
0: часто
1: назвать.
0: Кризис среднего возраста встречается у современного поколения, которому там 30-35-40.
1: Я не могу сказать, что это стопроцентная статистика, как бы, да, что каждый рано или поздно столкнется с этим, но, наверное, процентов 90 так или иначе свяжутся с такой ситуацией, когда у них начнет переходить переоценка смыслов, ценностей, что мое, что не мое.
0: Но с другой стороны, если ты говоришь про что мое, не мое, переоценка смыслов, человек же, получается, должен давать отчет своей жизни. Согласись, он должен на нее посмотреть объективно, субъективно. Влияет просто ли наступление кризиса среднего возраста в соотношении с интеллектом?
1: А интеллект, давай так, назовем скорее это не интеллект, а назовем это осознанность, психологическая осознанность, когда действительно человек понимает, как он проживает свою жизнь. И чем ниже вот эта вот осознанность, не говорю об интеллекте, да, потому что человек может быть высокого интеллекта, но абсолютно низкая приспосабливаемость к жизни, да, и чем ниже вот эта вот осознанность, тем больнее его бьет, опять же, по ощущениям, по эмоциям этот кризис. Потому что когда мы понимаем и осознаем, где мы, что мы, почему мы, зачем мы, и мы смотрим на 5, на 10 лет вперед, то, соответственно, мы обезопасиваем себя от этого.
0: Хорошо. Давай попробуем взять тогда, если уж мы поговорили про мужчину и про женщину отдельно, то возьмем их вместе. То есть,
1: так,
0: получается,
1: давай.
0: Муж и жена примерно в это же время начинают там чудить, да? Что делать с партнером? То есть, ему надо как-то догонять, запрещать, может быть, просто дать упасть и упасть и молча рядом стоять. Какова вообще стратегия «брак спасает»? Ну, конечно, если это нужно.
1: А ключевая проблема заключается в том, что если оба партнера начинают чудить, что часто бывает, да, то в этих конфликтах, да, они еще больше цапаются, царапаются друг от друга, отстраняются, и брак трещит по швам или полностью происходит расставание. Если это происходит поэтапно, если кто-то из партнеров, да, начинает вот эту эстафету, да, то партнеру рядом необходимо, не надо ни в коем случае не подавлять, не как-то агрессировать на все на это. Да. А лучший психологический всегда инструмент — это говорить о том, что ты понимаешь, что с тобой происходит, mm-hmm. четко проговаривать это. Не молча уходить, не как-то неукоризненно молчать, а понимать, что, ты, что происходит. И всегда давать руку помощи тогда, когда это нужно.
0: Вот смотри, на самом деле понятие кризис, оно же не только психологии присуще, да? То есть у нас есть экономические кризисы, которые чуть ли не каждый год встречаются.
1: Во всех сферах практически.
0: И получается, ну вот лично в моем понимании, я поправь меня, если я не прав. Кризис — это тогда, когда ты начинаешь понимать, что дальше, так как есть сейчас, уже просто нельзя.
1: Да, тот самый рубеж, когда ты понимаешь, что перейдя который, ты уже четко осознаешь, что ты не сможешь жить так, как жил раньше.
0: А с другой стороны, может быть, это и не нужно. Вот мой вопрос будет связан с тем, а может ли кризис стать твоей личной стартовой площадкой?
1: Абсолютно, конечно, нет. Так он, и по сути, и должен становиться твоей личной стартовой площадкой. Это раскрытие новых горизонтов. Это, ну, опять же, при умении, при желании, при, скажем так, той силе, когда ты смотришь на себя со стороны. Ведь многие люди, не только мужчины, но чаще всего мужчины, они превращают свою жизнь в бытовую технику, да, как холодильник, тостер.
0: Просто.
1: Именно просто функционирование, да. И здесь есть вот такой момент. Вот если задать вопрос, а каждый ли проходит кризис среднего возраста, mm-hmm. да, а люди, которые, по сути, живут чисто функционируя, они не проходят его. Mm-hmm. Потому что они давным-давно отключены уже от источника
0: они
1: питания.
0: Потеряли
1: и
0: вот этот вот,
1: да,
0: смысл.
1: И для них вот это такое состояние смирения, бессилия, беспомощности является уже не то чтобы смыслом, но как практика их жизни.
0: И вот, наверное, мой последний вопрос на сегодняшнее наше с тобой интервью. К сожалению, у нас не кризис среднего возраста, возможно, но кризис времени — это точно. Есть ли, возможно, какой-то лайфхак? Можно ли, допустим, что-то сделать для того, чтобы выйти из кризиса победителем?
1: Кому?
0: Есть
1: мужчинам или женщинам?
0: Поэтапный. Давай сначала про женщин поговорим. Дамы, вперед.
1: Про женщин, да. А самое главное, чтобы не было тотального увлечения эзотерикой, да, угу. либо косметологическими процедурами, угу. да. Опять же, это так или иначе загонит вас в состоянии вечно ускользающей красоты, да, либо вечно ускользающей тайны, которую вы никогда не получите, не откроете, да, а лишь будет являться такой морковкой, за которой будете все время гоняться, и дальше будет еще больше разочарования. Поэтому фокусируйте внимание в большей степени на своих чувствах, на эмоциях, на то, что дает вам радость, угу. да, на то, что дает вам максимальный уровень раскрытия себя, потенциала. Угу. Потому что в этом возрасте для женщины заканчиваются роли мамы, да, и часто уже роль жены mm-hmm. не является такой приоритетной, поэтому здесь, милые девушки, все внимание, весь фокус только на себя и на том, чего вы хотите по-настоящему.
0: А что же касается нас, мужчин?
1: С нами, ты знаешь, все просто. Вся эта банальная история с мотоциклами, да, какой бы она заезженной ни была, но она действительно вплетает в нас новый эмоциональный посыл, заряд, героизм. И для нас, мужчин, самая классная история — это ставить себе цели. Угу. Но ставить себе цели, исходя уже из новой идентичности, кто мы, какие мы и для чего мы.
0: Угу. Но для этого нужно прийти к новой идентичности. И в любом случае мы уверены, дорогие друзья, что как бы вы были бы вы в кризисе или не были бы, наверное, самая лучшая профилактика — это постоянно расти над собой и идти вперед, несмотря ни на что. Я правильно понял твой вопрос?
1: И делать какие-то вещи, которые вы не делали раньше до этого. Просто открывайте в себе новые грани и сферы.
0: Пробуйте, экспериментируйте, и, возможно, у вас получится сделать это за следующие два трека, пока мы уходим на небольшую паузу.
2: Психология головного

0: И вот уже почти что финишная прямая. Кризис времени сказывается на нас с Денисом Северовым, с которым мы сегодня обсуждаем кризис среднего возраста. И раз уж мои вопросы подошли к концу, то уже время вопросов ваших, дорогие слушатели, и, возможно, даже зрители. Поэтому не будем откладывать в долгий ящик их, и сразу давай будем тебе задавать. Пишет Олег. Привет вам, мне 43 года. Я давно женат, семья есть, дети, но я чаще всего начинаю засматриваться на молодую коллегу. Скажите, это значит, что кризис уже пришел?
1: Хороший вопрос. Нет, но на самом деле есть способность мужчин, да, в большей степени, да, оправдывать свои какие-то увлечения молодыми и красивыми девушками, да, а кризис среднего возраста, полигамия и прочее, прочее. Нет, ни в коем случае. То, что вы начали засматриваться на молодую девушку, на вашу коллегу, просто является следствием того, что вы перестали видеть вашей половине, вашей жене красоту, испытывать к ней чувства.
0: Может быть, она тоже находится в кризисе. Возьмите да спросите.
1: А мы же не знаем, что там находится на второй половине.
0: Может быть, все-таки стоит задавать вопросы и общаться внутри семьи? Ну, по-хорошему.
1: Вот это правильно, да. Ну, самое главное здесь посыл, чтобы мужчины ни в коем случае не оправдывали свое увлечение кризисами какого-либо возраста.
0: Это не то. Это, на самом деле, даже как-то жалко слышать. Ну, как-то оправдание какое-то такое вязенькое. В конце концов, у каждого бывают свои проблемы, но не каждый же идет на такое.
1: В общем, Олег, занимайтесь своей женой, пожалуйста.
0: И собой тоже, в первую очередь, не забывайте, конечно. Есть также еще вопрос от Геннадия. Вот я нашел вообще себе идеальный способ. Я гашу кризис алкоголем, и мне нормально.
1: Да, тоже отличный вопрос, но здесь вы...
0: Ну, наверное, метод не отличный.
1: Вы не гасите, да, вы не гасите кризис. Это скорее одна из форм алкоголя, игрозависимости, лудомания. Это, по сути, одна из форм избегания реальности, да, которой склонны люди с тем, что не могут справиться с кризисом среднего возраста. Алкоголь является лишь таким маячком, да, через который вы можете понять и осознать, что в вашей жизни чего-то не хватает, и вы пытаетесь заполнить эту дыру алкогольными напитками.
0: То есть запомните, что все, что начинается на «а» и хорошо горит, это вообще не выход из любой ситуации. Конечно, если вам не нужно что-нибудь спалить. Ну и третий вопрос. Кстати, между прочим, от женщины. Предыдущие были от мужчин, а теперь от женщины. От Анны. Как понять, что ты вышел из кризиса? Вот где вот эта вот грань?
1: Самый главный, самый лучший вопрос, да, за сегодняшний эфир, прости, да. Но вот это самый правильный вопрос, потому что нам всегда нужно понимать, куда нам идти, куда нам двигаться. Да, ведь если мы находимся в темном лесу, как заблудившиеся маленькие дети, то нам нужен как раз-таки маяк и свет, куда мы идем.
0: Хотя бы хлебные крошки.
1: Хотя бы хлебные крошки, да. И хлебные крошки, по сути, это являются сначала те небольшие кусочки радости, которые вы испытываете от простых каких-то дел, от простых вещей. А пройденный кризис среднего возраста, неважно, мужчина вы или женщина, является лучшим показателем того, что вы чувствуете себя счастливыми.
0: То есть, если уж подвести в двух словах, то вы почувствуете, что вышли из кризиса среднего возраста, когда снова поймете, что любите жизнь.
1: Когда, да, ваше сердце начнет биться вот именно в соответствии с вашими желаниями, да, наполнять вас любовью, радостью, счастьем, да. И вы перестанете фокусировать внимание на том, чего вы не хотите. Перестаньте задавать себе вопрос «Зачем? Зачем мне все это нужно?»
0: Ну что ж, Денис, большое спасибо. На этом
1: спасибо
0: вопросы
1: тебе
0: закончились. Большое спасибо, что ответил. Конечно же, что наконец пришел. На кризис наших с тобой отношений, невстречания уже закончился. И это очень-очень радует. И, пожалуй, пора все-таки подвести небольшой вывод, итог всему тому, что мы сказали. Получается, что если коротко, кризис среднего возраста, да, это не поломка никакая. По факту, это ваша личная перезагрузка. Страшно бывает, понимаем. Больно, безусловно, стыдно. Ну, не творите всякого, и стыдно не будет, но, возможно, это ваш единственный шанс проснуться до того, как поезд окончательно ушел. Поэтому сегодня с нами был Денис Северов. Спасибо, что еще раз ты был с нами. Спасибо. Поэтому переключаемся, живем дальше и, главное, дышим полной грудью. Не бойтесь пересборки, бойтесь сгореть в старом сценарии. Поэтому с вами была «Психология головного мозга». Мы еще с вами обязательно увидимся, услышимся. Подписывайтесь на нас и, конечно же, слушайте МВ Радио. Всем до скорого!
2: Психология головного мозга на МВ Радио через пару минут. Реклама на Минской волне.
3: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
4: Вы уже слышали? Городу Кополю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница» «Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон плюс 375-29-705-49-49.
5: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
6: Мам, открывай карту. Куда поедем?
7: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
8: Хочу в усадьбу Чапских.
7: Тогда я в Троицкий костел.
6: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
5: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
2: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
9: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 24 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько белорусов ведут здоровый образ жизни и что выяснили ученые из Швейцарии.
0: Новости.
1: Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов. Об этом заявил президент Беларуси по итогам переговоров с лидером далекого государства. Стороны подтвердили взаимный интерес к стабильности и безопасности в Евразии. Александр Лукашенко подчеркнул, Беларусь ценит поддержку мьянманской стороной инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия. Минск также способствует углублению связей с ЕАЭС и Шанхайской организацией сотрудничества для Мьянмы. Более 75% белорусов придерживаются здорового образа жизни. Такими данными поделились в Национальном статкомитете. Большинство жителей связывают ЗОЖ с отказом от курения, правильным питанием и активными занятиями. Постоянно соблюдают режим дня примерно половина белорусов. Более 70% не курят, а спортом занимаются порядка 30% людей. В рейтинге жизненных ценностей здоровье заняло первое место, второе получило понимание в семье, а третье – материальный достаток.
0: К новостям в мире.
1: Польша планирует увеличить расходы на оборону до 5% ВВП в следующем году. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Он отметил, что это в два раза выше среднего показателя других стран НАТО. Кроме того, в этом году показатель превысил 4% ВВП в этой стране. Отмечу, программа «Восточный щит» подверглась критике со стороны пресс-секретаря президента. Он охарактеризовал ее как неэффективную, подчеркнул, что утверждение о безопасности носит исключительно маркетинговый характер. Более 23 тысяч человек будут обучаться в колледжах Минской области в новом учебном году. Об этом заявил председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко. Прием студентов в этом году составит около 6,5 тысяч. Губернатор подчеркнул, необходимо сближать образовательные программы с потребностями предприятия и развивать практическую подготовку. Всего в этом году колледжи выпустили около 3 тысяч специалистов по программам профессионально-технического образования и более 1700 человек по программам среднего специального образования. И в завершение выпуска. Определенные нейроны заставляют мозг хотеть спать. К такому выводу пришла группа ученых из Швейцарии. Специалисты изучили участок мозга у мышей под названием медианный шов. При подавлении активности этих клеток животные бодрствовали дольше и медленнее накапливали желание спать. При этом почти 17% мышей с хронически подавленной активностью погибли. Результаты показали, что мозг регулирует не только переключение между сном и бодрствованием. Он также контролирует саму степень потребности во сне.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 49 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ» в программе.
1: Выступления популярных белорусских артистов.
0: Караоке, конкурс.

5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Аудитория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы погружаемся в мир поэзии Серебряного века. В мир, где любовь – это охота, сражение и одержимость одновременно. Мирра Лохвицкая. «Если б счастье мое было вольным орлом».
1: Факты.
2: Стихотворение написано в 1891 году, когда поэтессе было всего 22 года. Это был период расцвета ее таланта. Уже через 5 лет автор станет первой женщиной в истории, удостоенной престижной Пушкинской премии Академии наук. Ее называли «русской Сафо» за смелость стихов. Она писала о любви с такой откровенностью, что критики обвиняли ее в безнравственности. Однако, вопреки светским сплетням, Мирра была верной женой и родила мужу-архитектору 5 сыновей, которым нередко посвящала нежные строки. В стихотворении Мирра использует прием анафоры. Каждая строфа начинается с фразы «Если б счастье мое было». И каждый раз использует новый образ. Это создает эффект заклинания, почти магического ритуала. Литературоведы называют поэтессу основоположницей новой женской поэзии Серебряного века. Ее творчество проложило дорогу к признанию преемниц Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. «Если б счастье мое было вольным орлом» – эти строки звучат как гимн женской силы. А как нейросеть услышит эту страсть, которая не знает границ?

Талант желать, сила бороться и никогда не отступать перед трудностями. Мира Лохвицкая никогда не искала легкого счастья. Она искала то, ради чего можно рискнуть всем. Подлинное, всепоглощающее чувство любви. Не бояться своих желаний, бороться до конца и никогда не соглашаться на меньшее. Именно этому учит нас ее поэзия, оживающая сегодня в алгоритмах. С вами была Екатерина Гунько, и это был разговор.

0: на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. Минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Добрый вечер, это Вика Красовская и наше уютное вечернее «Как дома» шоу на МВ Радио. Пятница! Ребят, я вас поздравляю, пришло время сбросить груз всей недели и включить режим абсолютной свободы. Впереди целых два дня, которые принадлежат только вам. Проведите эти выходные так, как просит душа. Кто-то, возможно, сейчас планирует ворваться на самую громкую вечеринку, а кто-то устраивает долгий заплыв в любимом сериале или просто лениво потягивает кофе. Чем бы вы ни занимались, я вас в этом точно поддержу. Главное, делайте это в кайф. И ближайшие часы мы проведем вместе, будем музыку слушать, болтать о планах на ближайшие выходные и зарядимся правильным настроением и на субботу, и на воскресенье. Поэтому, друзья, не переключайтесь, впереди классный подарок от наших партнеров компании «Атлант М». Разыграем, ну и в финале часа будет МВ-ремикс от Ники Романовой, потому что в пятницу хочется двигаться быстрее, динамичнее, ну и, конечно же, под звуки той музыки, которую мы выбираем специально для вас. Друзья, всем легкого, доброго и нескучного вечера. Начинаем!
0: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Перепелка.
1: Вы знаете, именно выходные, те дни, когда мы хотим расслабиться, когда хотим ни о чем не думать, приходится самое большое количество поездок, каких-то разъездов. Надо в магазины съездить, на рынок, успеть встретить рассвет и провести закат. Обязательно вот каждой части своей жизни, ну вот по каких-то несколько часов как минимум уделить. Но кто-то и спортом занимается, вы вообще большие молодцы. Кто-то уборку дома делает. В общем, я могу перечислять очень долго, но хочется акцентировать внимание именно на приключениях и путешествиях, потому что мы берем с собой кого? Детей, собак, машина переполнена членами нашей семьи, большой и дружной, надеюсь. И для этого необходим, мне кажется, некий аксессуар, который вам немножко жизнь сделает легче и такой более простой в каких-то моментах. Рассказываю. Компания Atlantem, сегодня наш партнер, готов выделить победителю игры «Перепелка» термокружку и накидку-органайзер на сиденье. Это защита от детских ног. Многие автомобилисты понимают, о чем я сейчас говорю, потому что эта накидка, можно сказать, сэкономит кругленькую сумму на химчистке, потому что дети, мы все знаем, любят побегать по лужам, по полям, по лесам и потом сесть в чистенький автомобиль. И потом начинают сидеть волосы у всех членов семьи, а как же отмыть? А вот так, надо поучаствовать в нашей игре «Перепелка», да еще и термокружку в довесок получить, а термокружка, туда вообще можно налить все, что угодно, и тот самый ромашковый чай, который точно успокоит вашу нервную систему, как минимум на семейное путешествие на этих выходных. Atlantem – автомобили с пробегом. Это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам, друзья. Ну а в нашей перепелке можно сделать погромче сейчас звук, потому что, как всегда, в пятницу она у нас необычная. Искусственный интеллект переделывает не музыку, а наоборот – исключительно слова популярного хита. Ваша задача догадаться, кто спел песню, как всегда, прислать ответы либо Viber, либо Telegram. Номер у нас, ну, если не знаете, запоминайте, 8029-1010-307. Я принимаю ваши ответы именно в эти мессенджеры. 21-я с правильным ответом будет победным, поэтому всем желаю удачи. И давайте послушаем задание. И нейросеть, она же всегда удивляет и каждый день что-то новенькое выдает.
0: Перепелка.

что, друзья, что правильный ответ? Это, кстати, не просто набор звуков, это финский язык. Вот такой он непростой, но музыка осталась прежняя и узнаваемая. 8029 10 10 307. Жду 21 сообщение.

0: Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
1: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
1: караоке, конкурсы.

0: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Нове Радио. Перепелка.
1: Я обожаю играть, но еще больше люблю получать подарки, потому что когда подарок в пятницу вечером у тебя в руках, то это хороший знак, что суббота и воскресенье пройдут просто на каком-то феерическом уровне, и вам будет что рассказать в понедельник, вы не будете грустить, а наоборот, пользоваться случаем и моментом похвастаться. Ну а что, за это вам ничего не будет, но если только кто-то позавидует, хоть и говорят, существует белая зависть, возможно, когда-то вы ее почувствуете на себе, ну а я почувствовала сколько у нас людей, которые великолепно разбираются в музыке. Вы настоящие меломаны, знаете, что вы не просто так слушаете радио у себя в машине или когда едете на работу, или, не знаю, на рыбалку, может быть, уже кто-то едет, всем передаю привет рыбакам Минского моря, вижу регулярно, но и тем, кто заботится о своем автомобиле, потому что сегодня наш партнер компании «Атлантем» дарит накидку-органайзер на сиденье и термокружку победителю игры «Перепелка». Давайте, друзья, напомню, как звучало задание. Искусственный интеллект переделал популярный хит, изменил слова, выбрал сегодня финский. Ну а что? Рыбный день, может быть, сегодня у кого-то. И оставил максимально ту самую музыку, которую вы 100% слышали. Задача была догадаться, кто эту песню спел, и прислать ответы в наши мессенджеры и оказаться еще 21-м по счету. Давайте напомню.
0: Перепелка.

0: такая душевная, душещипательная, и вообще песня, которая заставляет нас вспомнить те былые времена, когда песня «Маленькая страна» звучала из каждого утюга, и Наташу Королеву знали не только миллениалы, бумеры, поколение, в общем, тот давнее, зумеры наверняка не слышали. Ну, сейчас родители расскажут, кто это, что за эпатажная личность давным-давно была, но, кстати, она тоже появляется на экранах и вроде неплохо себя чувствует. В общем, все вспомнили, все насладились моментом, но победительница у нас одна. Зовут ее Татьяна. Последние цифры номера, внимание, только вслушайтесь, 003. Татьяна, ну, возможно, вы знакомы с агентом каким-то, может быть, вы чуть выше рангом, чем 007. Но в любом случае, я вас поздравляю. Вы забираете классный подарок от компании «Атлант М», термокружку и накидку «Органайзер». Напоминаю, что «Атлант М» — это автомобили с пробегом. Широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента. От легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили. Юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам. Поэтому каждому слушателю «Минской волны» обязательно автомобиль от компании «Атлант М». Приезжайте, выбирайте и не отказывайте себе никогда в удовольствии. Вот захотели купить машину? Ну вот покупайте, это знак. Я не просто так вот в ваших динамиках сейчас говорю. Я, кстати, еще расскажу о том, что впереди у нас МВ-ремикс от Ники Романовой. Она с удовольствием станцует, расскажет про хиты. Ну а для пятницы больше ничего не нужно. Только погромче сделать приемники. Я в начале следующего часа обязательно вернусь и расскажу, есть ли пробки в Минске. А возможно, все автомобили уже растворились и все по дачам, по шашлыкам. Никуда не переключайтесь. Всем легкого, вкусного вечера этой пятницы.
1: Как дома шоу на МВ-радио. Трек с белорусским акцентом.

0: И вот он, тот самый вечер, ради которого мы держались всю неделю. За окнами еще суета, но в динамиках совсем другая реальность. Мы выдыхаем рабочие будни и вдыхаем бит любимых хитов, под которые растает любая суровая начальница, даже если обычно она настоящая стерва.
1: MV Remix.
0: Ваня Дмитриенко, «Стерва».

Как говорится, любовь зла, но без нее никуда, поэтому и жизнь ярче, и пятница счастливее, если в сердце живет любовь. Мэри Гу, если в сердце живет любовь.

не смотрите по сторонам, не теряйте времени даром, наслаждайтесь этим вечером и выходными по полной. Главное, не пишите бывшим. MV Remix. Клава Кока. Не пишите бывшим. Не пишите бывшим.

0: Если плакать, то только от счастья, а не от бывших. И только под любимые песни. На этом я прощаюсь, но помните, следующая пятница уже не за горами. Услышимся. Держите ритм. Пока.
1: МВ Ремикс на МВ Радио. Реклама.
2: Вы уже слышали? Городу Копелю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница» «Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон +375 29 705 49 49.
3: Колбаса без сои.
4: Рулька без консервантов.
3: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
4: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.

МВ Радио. Минск 97.4 FM. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Обстановка на дорогах.
1: На часах 18.06, и я продолжаю восхищаться белорусами, потому что мы же люди ответственные. Если сказали, что рабочий день сокращенный, значит, он сокращенный, и минута в минуту отправимся по своим очень важным делам. Это я к чему? Ситуация на дорогах такая, что можно песни петь. 6 баллов, говорит сервис Яндекс.Пробки. Я всегда говорила, что пятница – это такое время заколдованное немного, потому что чаще всего пробок больше всего по вечерам, но пятница, я чувствую, у многих началась, особенно выходная, гораздо раньше. Но все же имеется небольшое затруднение. Я вам расскажу про основные. На пересечении улицы Красной, проспекта Машерова, серьезное затруднение движения вижу. На Старожовской произошло ДТП, пересечении с улицы Максима Богдановича и со стороны улицы Янки Купалы сложно выехать. Там, ну, лучше сейчас не находиться. Улица Ленина и проспект Независимости имеется совсем небольшое затруднение, но и площадь Бангалор, это улица Сурганова и Орловская, далее Долгиновский тракт, небольшой затор, ну и на Кольцевой в районе Уручья произошло ДТП, там вот эти съезды-разъезды тоже немного затруднены, поэтому, друзья, ну, в общем, не стоит все равно отчаиваться, совсем скоро, после 7 вечера, вот я знаю это время, я вот эксперт, будет свободно, и вы легко доберетесь, куда бы вы сегодня не планировали. Ну, а я напомню, что еще 2 часа проведем вместе с вами, будем и музыку слушать, и подарки раздавать, и готовить сегодня вегетарианское блюдо. Да, я решила пройтись по с историей рецептом. Это будут равиоли. Не от Оли пока, но от Вики. Уверена, что вам они тоже понравятся. Никуда не переключайтесь, оставайтесь на Минской волне. Впереди еще, кстати, подарок от Pixieland. Он вам точно нужен.

твоей коже белее, чем стены моей квартиры. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Новое радио. Вкусно и ароматно. Как дома.
1: Я с удовольствием выполняю все свои обещания, разыгрываю сертификат на посещение Пикселенда. В общем, там и тысяча Пихачу, и волшебное зазеркалье, и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ. Друзья, участвуйте. ТРЦ Червенский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера. Ну и напоминаю правила игры. Я читаю рецепт популярного блюда. Ваша задача догадаться, что я добавила лишнее. Сейчас вообще кулинарное шоу набирает обороты, и какое-то второе дыхание открывается, как говорят модные люди 2.0, поэтому я в тренде, я в прайме и готова разыграть этот подарок для ценителей высокой кухни. Ну и теперь пятиминутка вкусной истории в нашем вечернем эфире. Разберемся, кому мы обязаны появлением культовых равиоли. Именно их мы сегодня будем готовить. Если вы думаете, что они из солнечной Италии, то вы правы лишь наполовину, потому что идея прятать вкусную начинку в конвертике с теста принадлежит древним китайцам. Да-да, предкам равиоли. В общем, наши любимые пельмени, китайские вонтоны и цяоцзы. В общем, в Европу еще Марко Поло привез эту идею. В общем, это блюдо межконтинентальное, я бы сказала. И когда ты слышишь равиоли, нет ощущения какого-то обычного, будничного, тривиального блюда. Это что-то о высокой кухне. И само слово равиоли впервые появилось в записях торговцев аж в 14 веке. И самое интересное, что первые итальянские равиоли были вегетарианскими. Никакого мяса. В них заворачивали шпинат, рикотту и ароматные травы. А мясо намного позже стали добавлять, поэтому мы будем идти от вот того самого прародителя равиолей, будем готовить равиоли со шпинатом. Поэтому, друзья, мне сложно всегда говорить, когда я начинаю читать рецепт, но я всегда добавляю что-то лишнее, чтобы немножко приубавить этот аппетит. Вот все побежали сейчас в магазин или, может быть, начнут сами готовить равиоли. Тем более шпинат растет, еще сезон, у нас зима далеко, поэтому кто-то на грядке успеет сходить нарвать шпината. Ну, а я с удовольствием читаю рецепт, напоминаю правила. Одно лишнее блюдо, вы присылаете ответы, Viber, Telegram 8029-1010-307. И 21-е сообщение с правильным ответом станет победным. Поехали!
0: Что не так у шефа?
1: Для приготовления равиоли со шпинатом нам понадобится мука, куриные яйца, яблоки, оливковое масло, свежий шпинат, сыр рикотта, сыр пармезан, мускатный орех, щепотка соли и черного перца по вкусу.
0: Вкусно и ароматно!

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке,

0: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите: реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Знаменитый путешественник Марко Поло привез те самые равиоли в Европу. Мы обожаем, конечно же, больше пельменей, ну, если уж я про себя буду говорить, потому что с мясом как-то, ну, я не знаю, сытнее, что ли, наедаешься лучше, но равиоли – это все-таки высокая кухня, это то, что мы можем, кстати, и дома приготовить со шпинатом. Сегодня, кстати, этот рецепт был самым популярным почему-то мне в предложенном, потому что кулинарное шоу вам не шутки, и если вы смотрели даже с Юлией Высоцкой, понимаете, что она готовила там много всего. И знаменитые сырники, мы их тоже повторим. Но сегодня было что-то поинтереснее, на мой взгляд. Итальянская кухня все-таки она одна из самых знаменитых во всем мире. Судя по тому, что сообщений прилетело много с правильными ответами, я вам ставлю лайк всем нашим слушателям. Но билеты в Pixieland даю одной только очаровательной девушке. Именно она 21-й по счету прислала правильный ответ. Напоминаю, правила нашей игры, если вдруг вы захотите в течение недели поиграть, в это время я читаю рецепт популярного блюда, добавляю что-то лишнее, потому что высокая кухня, сами понимаете, она не для всех. Вы догадываетесь, присылайте ответ, и все, просто билет, например, сегодня в Pixieland был разыгран, тоже вам не шуточки. Победительницу зовут, внимание, Екатерина. Последние цифры номера 3222. Екатерина, я вас поздравляю, потому что именно вы прислали то, что в равиоли входит мука, куриные яйца и оливковое масло. Все это входит, и шпинат, и даже два вида сыра. Кстати говоря, там и рикотта, и пармезан есть, это для гурманов. И мускатные орехи, соль и черный перец даже по вкусу. А вот яблоки, как бы мы их ни любили, не входят в состав классических равиоли со шпинатом. Они могут здесь испортить. Ну, яблоки, наверное, можно добавить в вареники, но это я просто фантазирую. Дома не повторяйте, проверяйте на всякий случай у профессионалов. Екатерина, еще раз поздравляю. Партнер нашего розыгрыша – это развлекательный центр для всей семьи Pixieland. Там есть и бассейн из 1000 Пикачу, и волшебное зазеркалье, и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ. Pixieland, ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера. Ну, а я же не прощаюсь, совсем скоро вернусь, расскажу, что за дискриминация там происходит в Великобритании с известным котом Ларри, кому он пойдет жаловаться, и вообще много всего интересного, никуда не переключайтесь.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: В эфире вечерние новости. Начнем с драмы высших эшелонов британской власти. Да-да, вы не ослышались. Главный эшелон Даунинг-стрит, знаменитый кот Ларри, столкнулся с жестокой дискриминацией и суровым лицом технического прогресса. Рассказываем. В новом филиале канцелярии премьер-министра в Манчестере кота, скорее всего, не будет. Это самый главный там у них человек вообще. Человек, ну кот, ну так уж получилось. Причина уморительна. В здании установлены современные кодовые замки. А британские инженеры, увы, пока не придумали, как вводить пин-код лапками. На Даунинг-стрит Ларри привык открывать двери пин-ком. А вот в Манчестере систему обойти не удалось. Напомню, коты служат британским правителям с 15 века. Официально получают зарплату в 100 фунтов в год, внимание, и безжалостно истребляют мышей. Ну, там у них много. Но чиновники нашли гениальный выход из ситуации. Чтобы не нарушать традиции, в новом офисе все же завели кота. Правда, картонного. Мышей он, конечно, не ловит, зато кодовые замки ему совершенно не мешают. Вот так цифровизация оставила честного труженика без командировочных. Кот Ларри, я за тебя переживаю, но уверена, что ты там всех их пересидишь, переживешь и, в общем, будешь приносить только удачу, ну и иногда ловить мышей. Ну, конечно, если ты сам этого захочешь. Ну, а я хочу остаться еще вместе с вами целый час на Минской волне. Мы будем музыку слушать, обсуждать интересные новости, ну и, конечно же, поговорим о погоде, потому что надо планировать выходные. Никто не знает, как субботу и воскресенье провести, остаться дома за уборкой, либо же все-таки отправиться позагорать и пожарить любимые шашлыки. Все расскажу, все посоветую, везде проконсультирую, потому что вместе с вами буду я, Вика Красовская.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама на Минской волне. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: 97,4 FM.
1: Всем добрый вечер, кто на Минской волне проводит эту пятницу. И я решила в нашем эфире, как дома, поднять тему, которая хоть раз взрывала любой семейный совет. Сколько детей нужно для абсолютного счастья? Одни уверенно говорят, один и точка, ему можно отдать все самое лучшее. Другие голосуют за классический дуэт мальчика и девочку. А третьи просто доверяют судьбе и живут по принципу «как получится». Я знаю большое количество семей с тремя и четырьмя детьми, да, вы не ослышались. И давайте разберем. Вот по поводу одного ребенка такую мысль. Психологи утверждают, что в такой конфигурации есть огромный плюс для самого малыша. Он получает максимум родительского внимания, эмоционального тепла и, что скрывать, финансовых ресурсов. Ему не нужно бороться за любовь мамы и папы с братьями или сестрами. Из таких детей часто вырастают, поговаривают, лидеры. Но есть и обратная сторона, такая как гиперопека. Когда вся родительская вселенная крутится вокруг одного человека, это колоссальное давление на детские плечи. Поэтому, друзья, все-таки двое, трое или четверо, я бы так сформулировала этот вопрос. И вы знаете, вот в семьях, где много детей, там же всегда весело, там никогда не соскучишься. А один ребенок чаще всего что делает? Правильно, залипает в гаджетах. Пишите ваше мнение, на сколько детей вы готовы решиться. Может быть, вы та самая семья, с которой стоит брать пример. 8029 10 10 307. И не забывайте проголосовать в нашем инстаграм-аккаунте «Минская волна». Может быть, напишите в трете. В общем, везде, где вам удобнее, где у вас есть свободный, легкий доступ, по одним касанием руки, напишите, я обязательно прочитаю. Ну и мнение психологов без них тоже никуда. Я считаю, современный человек так или иначе любит и умеет сформулировать вопрос таким образом, что получить, ну, профессиональный, квалифицированный ответ. Ну и, конечно, в тоске и грусти я вас не оставлю. Впереди много классной музыки. Даже Зиверт появится в эфире. Ну уж без нее точно вечер не будет таким грустным. А наоборот, она заполнит все наши динамики своим позитивом и своей красотой. Кстати, тоже зайдите, посмотрите, как она сейчас роскошно выглядит.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: МВ Радио. Battle мнений.
2: Как же жарко у нас сейчас в чате, но я хочу еще рассказать, что вы можете проголосовать и высказать свое мнение по теме, которую я считаю супер актуальной для многих современных людей, которые состоят в браке, которые планируют детей. Сколько нужно детей для полного счастья? В общем, вариант двое детей и вариант как получится. Это, знаете, когда ты отдаешь вот все вселенной и говоришь, вот как будет, так будет. Я принимаю любые истории. И мы ищем идеальную формулу семейного счастья и спорим, сколько же детей для этого нужно. И давайте перейдем вот к классике, да, по поводу одного ребенка мы уже поговорили, но двое детей — это, наверное, самый распространенный ответ. Все хотят и мальчика, и девочку, ну, это прям вот идеальная семья. Психологи называют этот вариант, правда, хорошим для развития социальных навыков. Дети с пеленок учатся делиться, договариваться, защищать друг друга и, внимание, соперничать. Это отличная демо-версия реального мира. Родителям, конечно, сложнее. Приходится постоянно делить внимание поровну, чтобы никто не чувствовал себя обделенным. А вот вариант по поводу трое, четверо и более детей в семье, ну, это вообще психотерапевты отмечают, что в больших семьях уровень тревожности родителей, как ни странно, часто ниже. С первым ребенком мы трясемся над каждой пылинкой, а с третьим и четвертым включается, ну, такой здоровый, знаете, момент, что, ну, вот, все будет хорошо, и дети растут, правда, очень гармонично. И в таких семьях они более самостоятельные и адаптированные к жизни. Главный психологический риск здесь – синдром старшего ребенка. Когда на первенца слишком рано вешают обязанности няньки. Это тоже очень важно, так скажем, убрать, потому что потом старшие дети очень сильно из-за этого переживают. Вот как для вас работает эта система? Как вы выбираете для себя все-таки один ребенок, двое и более? Пишите в наш Viber или Telegram 8029-10-10-307. Можете написать в Threads, можете написать в Instagram. Я везде мониторю ваши сообщения. Поверьте, уже вижу такие классные, от которых просто мурашки бегут по коже. Ну, в общем, все самое интересное, как всегда, я оставляю на десерт, и вы никуда не переключайтесь.

0: Москва празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

0: без возрастных ограничений.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Ну что, на часах 19:31, и вот я буквально сообщения ваши дочитываю, и у меня сердце вот наполняется любовью, радостью, потому что, ну, столько сообщений на тему, сколько детей нужно для счастья. И знаете, единого ответа мы точно не найдем, но в вашей истории это что-то. В общем, читаю. Ольга пишет: «У нас один сын, ему 7 лет. Мы счастливы. Успеваем и в отпуск съездить, и на все кружки его отвезти, и сами с мужем кино посмотреть. Для нас один – это идеальный баланс». Ну, я вас с этим поздравляю, Ольга. А вот сообщение от Игоря. «Ребята, у нас трое. Планировали двоих, а третья дочка – тот самый вариант, как получится». Ну, это так, запасное на всякий случай. «Первые 2 года мы не спали вообще. Зато сейчас дома такой драйв и веселье, что ни на какое, в общем, никакая тишина не надо. Это счастье не променяю». И вот давайте еще одно короткое, но очень мудрое от Светланы. «Для счастья нужно столько детей, сколько вы готовы обнять одновременно. У меня 2. Рук как раз хватает». Психологи подводят черту, ну, знаете, под нашим спором и говорят о том, что счастливыми детей делают не братья и сестры, а счастливые и спокойные родители. Будь у вас один малыш или целая футбольная команда. Главное, чтобы дома было тепло, уютно, и, конечно, от этого и есть тот самый момент счастья, который мы можем все ощущать здесь и сейчас. Ну, а я с вами, конечно же, не прощаюсь, тоже очень хочу отправиться в свои честно заработанные выходные, но обязательно информация о погоде будет в эфире «Минской волны», я точно обязана выполнить свою миссию на этот вечер, но уж сколько детей у вас будет, знаете, никто никогда не знает, но стремиться надо, и от этого только будет веселее и гармоничнее в вашей семье.
0: Весело и

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Как дома шоу на 97.4 FM. О погоде.
1: Да или нет, хочу я спросить у Белгидромета, а он мне отвечает. Завтра на территории нашей страны синоптики грозятся, что будут сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 10-16, в южных районах до 18. Максимальная днем составит от 18 по северу до 34 по юго-востоку страны. В Минске воздух прогреется днем от 26 до 28 градусов. Грозы и даже, друзья, оранжевый уровень опасности. В общем, ветер достаточно сильный, поэтому будьте внимательными, не оставляйте автомобили под щитами, под деревьями, берегите себя, будьте внимательными. Ну и, конечно же, слушайте радиостанцию «Минская волна». Я в понедельник обязательно вернусь, 17.00, включайте «Как дома» шоу. На протяжении 3 часов вместе мы проводили, надеюсь, здорово время со мной, Викой Красовской. Всем пока-пока и классных выходных!

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Реклама на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 16 градусов тепла. Днем плюс 18, плюс 27. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

0: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 16 градусов тепла. Днем плюс 18, плюс 27. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

0: на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на «Малиновый движ».
0: Вход свободный.
2: Организатор УП информационное агентство «Минская правда». Радиостанция «Минская волна». Плюс 375-17-31-19-500.
3: Минская волна.
0: Без возрастных ограничений. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 16 градусов тепла. Днем плюс 18, плюс 27. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: «Самарской волне». 11 вечера.
1: Love.

0: МВ Радио.
1: Around the world.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 16 градусов тепла. Днем плюс 18, плюс 27. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.